Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

mission of the group.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

Это Альфа-Радио. Для хорошего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Главы государств в разговоре коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. Александр Лукашенко 8 и 9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан. Там он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятков вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. А в преддверии Совета глав государств СНГ в Туркменистане прошло заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси Максим Рыженков заявил, что Содружество имеет все предпосылки для своего дальнейшего развития и роста. Министр иностранных дел отметил, сегодня мир вплотную приблизился к фундаментальному переустройству. СНГ есть куда расти. Организация охватывает самый широкий спектр вопросов – от глобальной политики и безопасности до гуманитарной сферы.
2: Начиная от вопросов недопущения героизации нацизма или сохранения нашей вообще памяти исторической о войне и заканчивая общими подходами по укреплению взаимодействия на международной арене, значит, выстраивали вот тот многополитический справедливый миропорядок, о котором мы много вот говорим, и наш президент очень много говорит, который должен стать залогом вообще развития будущего на нашей планете. Вот как мы очень любим говорить, с центральной ролью глобального большинства, к которому все и принадлежим.
1: Страны должны быть сейчас едины, отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
3: Нас волнует, во-первых, единство. Мы должны быть едины, особенно в нынешних условиях, когда мы видим, как Запад проявляет по отношению к нам. Поэтому это единство, оно сейчас налицо осуществляется. И мы сейчас укрепляем свои связи экономические, политические. Что касается экономических связей, то здесь нам есть чем гордиться. У нас во всех странах рост экономический. Потом заметно возрос взаимный товарооборот, взаимные инвестиции. И вот это нас волнует.
1: На заседании СМИД стран СНГ министры основное время уделили обсуждению актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества. Согласован проект заявления глав государств в связи с 35-летием Содружества. Кроме того, принято решение о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел в апреле 2027 года в Бишкеке. Параллельно с официальной повесткой белорусская делегация проводит двусторонние встречи с партнерами по СНГ. Мосты в гуманитарной сфере наводит заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, национальный координатор Беларуси по вопросам СНГ.
4: У нас обучается порядка 9500 туркменских студентов, получают высшее образование по различным специальностям, и оно очень ценится, очень котируется. Я даже расскажу ситуацию, как-то разговаривая с министром иностранных дел Туркменистана, он говорит, пришел, обратился за помощью, захожу к врачу, он мне оказывает помощь, я ему говорю, а где вы учились? Он говорит, в Беларуси. Иду, говорит, в соседний кабинет дальше, опять. Мне все нравится, хорошая консультация. Говорю, где вы учились? Он говорит, в Беларуси.
1: Также состоялась встреча глав МИД Беларуси и Туркменистана. Максим Рыженков и Рашид Миредов подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2027-2028 годы. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам контртеррористического форума. Мероприятие проходит в Минске 7-8 октября. Глава государства отметил, что Беларусь находится на перекрестке мировых путей, поэтому наш народ хорошо знает цену миру и спокойствию. Сегодня борьба с терроризмом стоит на первом месте в глобальной безопасности. Современные экстремисты используют самые технологичные методы – от беспилотников и искусственного интеллекта до криптовалют и закрытых сетей для вербовки и финансирования терактов. Президент подчеркнул, справиться с этим вызовом можно только сообща. Он напомнил, что еще в 2019 году Минск предложил создать единый антитеррористический фронт, объединив усилия ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС. Александр Лукашенко пожелал участникам плодотворной работы ради укрепления доверия между спецслужбами и сохранения стабильности на всем евразийском пространстве. Беларусь объединила усилия ШОС, СНГ и других международных структур, чтобы вместе выработать четкие механизмы ответа на современные вызовы. Участники контртеррористического форума из более чем 30 стран обмениваются практиками противодействия угрозам безопасности и обсуждают форматы партнерства в данном направлении. Ситуация в мире остается крайне нестабильной. Экономический прессинг и информационные атаки давно стали частью повседневной реальности. Но сегодня к этим методам давления добавилось самое опасное – угроза прямой военной агрессии. Наша страна стремится укреплять международную стабильность и безопасность. Совместные мероприятия дают возможность вырабатывать общие подходы и вместе с партнерами готовиться к отражению угрозы. Беларусь придерживается политики добрососедства и выступает за урегулирование любых конфликтов мирным и дипломатическим путем. При этом противодействие терроризму требует принципиальной позиции и скоординированных действий, отметил замминистра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.
5: В настоящее время МВД республики констатирует, что угроза не просто актуальна, она чрезвычайно для нашей страны, я имею в виду и экстремизм, и терроризм. И в отличие от, к сожалению, некоторой разобщенности, вот эти два радикальных понятия, они не имеют международных границ. Более того, анализ международной практики показывает, что экстремизм и терроризм, особенно терроризм, стал условно возмездной услугой, стал инструментом. И бороться с этим явлением, безусловно, можно только сообща.
1: Борьба с терроризмом в авангарде глобальной безопасности стран и регионов, а его координаторы не признают ни государственных, ни моральных границ. От этих угроз не застрахован никто, но можно отследить конкретных заказчиков создания нестабильности как во всем мире, так и в нашем регионе. Важно вовремя предотвратить и обезвредить. Не менее серьезная ситуация с нейтрализацией атак в интернете, отметил первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Александр Неверовский.
6: Для Беларуси актуальны все эти вызовы, потому что мы находимся в центре Европы, мы находимся в центре событий, мы находимся на западном фокусе СНГ. Сегодня, к сожалению, многие наши соотечественники, которые находятся за рубежом, призывают к совершению на территории Республики Беларусь различных действий, которые могли бы дестабилизировать обстановку. Терроризм уходит в цифровую сферу, в виртуальную сферу. И это наиболее проблемные моменты, наиболее они латентные, мы их не всегда можем видеть. Вот. И на эти направления необходимо в большей степени уделять внимание.
1: Представительный форум объединил конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, а также международную научно-практическую конференцию региональной антитеррористической структуры ШОС. Важность обмена опытом подчеркнул заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Олег Копылов.
7: Вопросы безопасности основополагающими остаются для всех нас. Поэтому мы очень рады, что наши профессионалы общаются, обмениваются опытом. Вот это и есть, как говорится, если можно так сказать, военные, может, меня поправят, там, боевое слаживание наших всех структур. И вот такое кроссплатформенное взаимодействие в Евразии, ШОС, ОДКБ, СНГ, другие структуры, оно создает такой синергетический эффект для того, чтобы эффективно вместе, сообща, это не пустые слова, решать задачи, непростые, стоящие перед нами.
1: Форум является одним из политико-дипломатических мероприятий на территории Беларуси и призван объединить страны перед угрозой терроризма. Об этом заявил первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич.
8: Минск традиционно являлся надежной платформой по мирному урегулированию различного рода конфликтов. Ну, всем известны конфликты, которые не так далеко происходят от наших границ. Поэтому и сегодня, и в будущем именно такие мероприятия закрепляют наш действительно понял реальный статус миротворца.
1: У государств ШОС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего развития и консолидации усилий на контртеррористическом треке. Об этом заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. Как отмечают эксперты, сегодня террористы активно осваивают цифровую среду, используют искусственный интеллект. Это диктует необходимость расширения рамок сотрудничества.
9: Сегодня в Минске происходит историческое событие. Мы стали свидетелями открытия очередного, уже четвертого по счету, контртеррористического форума, который объединил компетентные органы и органы, представляющие международные организации, в формате двух международных объединений. Это в формате Содружества независимых государств и в формате Шанхайской организации сотрудничества. Две эти авторитетные международные структуры объединили, интегрировали свои усилия как в политико-дипломатическом отношении, так и завтра в формате совместных антитеррористических учений, которые носят практикоориентированный характер и направлены на укрепление боевого сплачивания специальных подразделений и других оперативных подразделений компетентных органов наших государств в борьбе с этим всемирным злом.
1: Характер терактов становится сложнее и разрушительнее. Все чаще используется опыт современных военных конфликтов. Широко применяются беспилотные и автономные системы. Новые возможности для террористов открывает цифровая среда, соцсети, мессенджеры для вербовки и распространения экстремистской идеологии. Сегодня это очень большая угроза, подчеркнул директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
7: Цифровизация помогает развитию государства, как экономика, как образование и другие вопросы, и доступность всех услуг нашим гражданам. Но, к сожалению, эти же механизмы используются в своих корыстных целях террористическими группировками. Вот именно искусственным интеллектом вовлекаются новые члены, пособники террористической организации с созданием контентов, внушением молодежи своих идеологий. Поэтому это очень большая на сегодняшний день угроза. И также, как было заранее сказано, использование интернета, криптовалюты, цифровизации осуществляется незаконное финансирование террористических группировок.
1: Нынешний контртеррористический форум уникален своим форматом. Дискуссии за круглым столом дополнят реальные маневры. Уже в четверг развернется основная фаза совместных учений СНГ и ШОС «Евразия антитеррор 2026». Свои навыки на полигоне продемонстрирует объединенная группировка сил специального назначения. Отмечу, что форум проходит под патронажем главы государства, позиция которого известна. Укрепление международного сотрудничества по линии ШОС-СНГ-ОДКБ с акцентом на практическое взаимодействие. Противодействие терроризму в современных реалиях – задача всеобщая. Только совместными усилиями можно обеспечить спокойствие в государстве и безопасность в регионе. Такое мнение в эфире Первого информационного канала высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко.
10: Антитеррористическая повестка, которая сегодня поднимается в Беларуси на уровне СНГ и ШОС, говорит о том, что терроризм давно перестал быть просто криминогенной проблемой. Это проблема, связанная с безопасностью, безопасностью государств. И здесь надо уже четко представлять, что многие параметры, которые сегодня связаны с терроризмом, имеют военный формат. Это, по сути дела, инструмент гибридной войны, которая ведется против участников стран СНГ, против участников Шанхайской организации сотрудничества. Дело в том, что многие моменты не просто там с формированиями, которые пытаются влиять на внутреннюю ситуацию, но речь идет еще о финансировании. Финансирование, которое ведется скрытыми серыми путями, и в этом отношении они представляют целые системы. Второй момент. Выходим на научное сопровождение борьбы с терроризмом, потому что это уже не просто криминология, это уже ситуация, связанная с вопросами подходов системных, подходов адекватных, подходов эффективных. Приходится обмениваться опытом, рассматривать, давать определения, формулировки и, исходя из этого, вырабатывать определенные решения, которые могут быть определенным вспомогательным шаблоном для разных регионов общеевразийского пространства.
1: В овальном зале прошло заседание обеих палат парламента и доклад генерального прокурора. Преступлений становится меньше, общая преступность в стране падает. В 2025 году она снизилась на 13%. Такие цифры прозвучали в докладе генпрокурора Дмитрия Горы. Тенденция продолжается. Так, за 8 месяцев этого года преступность снизилась еще на 8%. Сократилось число убийств, наркопреступлений, ДТП со смертельным исходом и случаев домашнего насилия. Зафиксировано меньше краж, грабежей, хулиганств и тяжких телесных повреждений. Также обеспечена активная работа по расследованию экстремистских преступлений. За полтора года прокуроры поддержали государственные обвинения по более чем 2000 уголовных дел. Благодаря Институту специального производства привлекаются к ответственности граждане, скрывшиеся за пределами Беларуси. С 2022 года в

0: принесли и аналогичные правила в отношении лиц, находящихся под профилактическим наблюдением. Если на момент введения соответствующих правил занятость составляла 62%, то на 1 сентября более 90%.
1: Генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора в беседе с журналистами заявил, что существует ряд вопросов, требующих детальной проработки, и выделил среди них борьбу с киберпреступностью. По словам руководителя ведомства, в этой плоскости необходимо пересмотреть подходы к профилактике и выработать новые методы противодействия. При этом Дмитрий Гора напомнил, что круг обязанностей прокуратуры гораздо шире и не ограничивается только надзором за досудебным производством или поддержанием государственного обвинения в судах.
0: Есть те вопросы, над которыми нужно подумать, над которыми нужно работать. Здесь и противодействие киберпреступности. На сегодняшний день 30% всех регистрируемых преступлений – это преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий. Здесь нужно обсудить и вопросы профилактики, и новые методы противодействия. Но прокуратура занимается не только вопросами надзора за досудебным производством или поддержания обвинения в судах. У нас довольно широкий спектр так называемых вопросов общего надзора.
1: В целом, такой отчет в овальном зале – традиционная практика. Она закреплена в основном законе страны и служит важнейшим инструментом диалога ветвей власти.
2: Картина дня.
1: Подразделения, задействованные в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальном учении с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026» перегруппировываются в Беларусь. Согласно плану, контингенты прибывают в район проведения учений из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В этом году союзники проведут одновременно два крупных совместных маневра. Основной этап совместных действий на полигонах пройдет в середине месяца с 12 по 16 октября. Главная задача военных – отработать четкую слаженность при ликвидации потенциальных кризисов. В рамках нерушимого братства специально подготовленный военный, полицейский и гражданский персонал будет учиться разворачивать и проводить масштабные миротворческие операции. А вот участникам учений «Барьер» предстоит решать более специфические задачи. Профильные военные медики, а также подразделения радиационной, химической и биологической защиты будут тренироваться оперативно выявлять и устранять источники опасных биологических угроз в зоне ответственности коллективных сил. Накануне старта маневров начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков особо подчеркнул, что данные мероприятия являются плановыми. Они не направлены против третьих стран, их единственная цель – поддерживать высокую готовность и слаженность сил ОДКБ для обеспечения коллективной безопасности государств-членов. Напомню, что точный состав и численность контингента для каждой конкретной миссии всегда определяются индивидуально решением Совета коллективной безопасности ОДКБ. Школьные протесты во Франции могут иметь серьезные последствия для страны. Социальный взрыв, вызванный глубокими проблемами в системе образования, спровоцировал усиление как экономического, так и политического кризиса, отмечают местные СМИ. Выступления школьников, которые требуют выделения средств на содержание учебных заведений и решение проблемы нехватки кадров, стали проявлением общественного недовольства действиями правительства. И это за 6 месяцев до выборов, где будет избран новый Кабмин. Оппозиция уже обвинила действующую власть в разжигании беспорядков, которые с каждым днем все больше выходят из-под контроля. На этом фоне глава правительства Франции Себастьян Лекарню поручил своим министрам заняться решением основных проблем, поднятых учащимися, в частности, ремонтом ветхих зданий школ. Однако на это нужны средства, которых в казне нет. Власти из-за слабого экономического роста до сих пор не могут справиться с дефицитом бюджета, который достиг 120% ВВП, рекордного показателя за последние 50 лет. Пока единственное, что смогло сделать правительство, это подавить протесты силой. В них участвовали, по разным данным, от 250 до 450 тысяч человек по всей стране. В результате столкновений, по данным МВД Франции, пострадали 215 подростков, 85 сотрудников школ и более 700 полицейских. Задержано около 7 тысяч человек. Причины кризиса во Франции прокомментировал председатель Белорусского общества знания Алексей Авдонин.
3: Видим, что это в первую очередь экономические условия, то есть идет деградация школ, снижаются расходы на муниципальные школы, да, учреждения образования. Это выражается в том, что школы как здания, да, деградируют, не обеспечены ни инвентарем, нет тепла во время летнего периода, нету нормальных кондиционеров. Все это приводит к снижению эффективности процесса обучения, и одновременно идет снижение заработных

0: платы и учителей. И вместе с учениками ведь бастуют и учителя, и присоединяются. Да, присоединяются и целые мэрии. Почему? Потому что мэрия тоже сильно денег не имеет. Мало того, мы должны понимать, что экономика Франции деградирует из-за того, что снижаются объемы производства автомобильной отрасли, судостроительной отрасли. Да, то есть экономика вообще всей Европы, не только Франции, строилась на двух составляющих: дешевых энергоносителей из России и открытом рынке России, да, и стран СНГ для продукции Франции, французского того же автопрома, там, телекоммуникации, авиапромышленности, да, Airbus те же самые. И все это привело к тому, что раз снижаются, деградируются предприятия, то и налогов меньше. Это одна составляющая. А вторая составляющая то, что огромные ресурсы идут на оборонную сферу. И идет милитаризация всей промышленности. А в этих условиях, естественно, нет денег на учителей, на медицину. И мы должны понимать, что эти протесты только будут нарастать. Но есть и другая составляющая. Во Франции любые протесты носят рукотворный характер. Однозначно за этими протестами стоят те силы, которые заинтересованы в смещении Макрона и его окружения, потому что они представляют собой, в первую очередь, глобалистские круги, замыкающиеся на англосаксонские крупные банки и корпорации Ротшильдов, Рокфеллеров, и как результат, естественно, национальный капитал, национальные крупные предприятия заинтересованы в смещении Макрона для того, чтобы привести к власти своих национальных лидеров, которые будут действовать в интересах национальной экономики и, в принципе, Франции.
1: Латвия продолжает добровольно лишаться продовольственной безопасности и традиционных отраслей экономики. Следом за рыбным промыслом Рига под давлением Брюсселя вынуждена уничтожать теперь и собственное сельское хозяйство. Согласно планам Министерства земледелия, сформированным на основе зеленых директив ЕС, к 2027 году в стране должно остаться всего 94 тысячи дойных коров из нынешних 120 тысяч. Оправдывают это тем, что вырезание четверти национального стада необходимо ради снижения выбросов парниковых газов на 24,5 тысячи тонн в год. При этом план не предложение, а скорее ультиматум. Рига получит 47 миллионов евро в виде европейских субсидий в следующем году только в случае выполнения директивы по ликвидации скота. Брюссель начинает переписывать собственные правила. Еврокомиссар Марта Кос выступила с призывом полностью упразднить право национального вето при введении санкций и приеме новых членов блок. Чиновники Еврокомиссии настаивают на принудительном переходе к голосованию квалифицированным большинством. Главная цель реформы – лишить суверенное государство возможности бойкотировать необходимое Брюсселю решение. По сути, такое нововведение лишит страны Союза одного из немногих рычагов защиты национальных интересов. Впрочем, для вступления предложения в силу его должны утвердить Европарламент и единогласно поддержать все страны блока в Совете ЕС.
2: Картина дня.
1: В Беларуси идет активная уборка второго хлеба. На 7 октября накопано картофеля с 63% площадей. Лидер по темпам и урожайности – Могилевская область. Самая большая площадь второго хлеба среди регионов в Минской области составляет свыше 6 тысяч гектаров. Также убрана без малого половина площадей сахарной свеклы. Средняя урожайность по стране – 467 центнеров с гектара. Темпы уборки превышают прошлогодние. Что касается зерновых, то на молот с учетом рапса – составляет 9 615 тысяч тонн. А зимних зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на площади 93% от плана. Областной фестиваль-ярмарка тружеников села Дожинки-2026 в Калинковичах пройдет 10 октября. С самого утра на улицах города развернутся экспозиции, торговые ряды и тематические локации. Как рассказала начальник главного управления Гомельского облсполкома Инга Забгородняя, основным местом торжества станет площадь Ленина. Передовики-уборочные пройдут торжественным шествием. Гостей ждут площадки каждого из районов области. Здесь расскажут о традициях и культуре своего края. Будут и открытия.
3: Будет открыт после ремонта обновленной экспозиции Краеведческий музей города Калинкович. Это тоже составляет программу мероприятий этого дня. Будут работать выставки, тематические подворья. Они, кстати, в этом году тоже участвуют в конкурсной программе. Праздник для любого, от ребенка до людей, скажем так, золотого возраста. Всем будет интересно.
1: Кульминацией станет чествование лучших. На главной сцене поздравления, заслуженные награды и концертная программа до самого вечера. Завершится праздник ярким фейерверком. Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. Новый сервис появился на портале социальной защиты. Заявление можно подать в личном кабинете за 3 месяца до окончания срока выплаты через банк. После рассмотрения заявления специалисты продлят выплаты через банки еще на 3 года. Воспользоваться сервисом могут граждане с действующим базовым счетом в банке. Также на портале социальной защиты можно записаться онлайн к специалистам учреждений соцзащиты, а через личный кабинет заказать услугу соцработника, сиделки или няни. Указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения навел порядок в сборах на лечение. Открыть благотворительный счет могут сам нуждающийся или его близкие родственники. Счет должен быть один. Организовать помощь вправе фонды, учреждения и общественные объединения. Помочь может любой желающий. Изменения коснулись и блогеров. Они по-прежнему могут делиться информацией в соцсетях и жертвовать свои деньги, но собирать средства от имени нуждающегося больше не могут. Подробности рассказал министр юстиции Евгений Коваленко.
4: Все неравнодушные люди имеют возможность в соответствии с нормами указа принять участие в этом процессе. Единственной уточняющей нормой, которая введена, это требование о возможности открытия счета только теми лицами, которые непосредственно заинтересованы в получении медицинской помощи. То есть это или сами лица, которые заинтересованы в получении медицинской помощи, либо их члены семьи, близкие родственники. Все остальные граждане, они могут принять участие в этом благотворительном мероприятии либо через внесение собственных денежных средств, либо через продвижение, распространение информации о том, что такой сбор происходит.
1: Первостепенная задача, чтобы каждый нуждающийся вовремя получил необходимую поддержку. К примеру, благотворительный фонд «Шанс» за годы работы буквально спас жизни более чем 1700 ребятам. Собрали почти 22 миллиона долларов. Указ номер 304 закрепляет этот принцип. Помощь должна быть адресной, прозрачной и своевременной. Минувшим летом белорусские здравницы приняли свыше 600 тысяч человек. За 9 месяцев оздоровления прошли 200 тысяч иностранных гостей. В основном это россияне. Их почти 90%. А также жители стран Балтии, Узбекистана и Азербайджана. Главный курортный центр страны – Нарочанский край. Сюда приезжает наибольшее число отдыхающих. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
5: За 9-месячный период этого года мы отмечаем устойчивый спрос на данный вид услуг. По основным показателям деятельности наших санаториев также отмечается положительная динамика. Выручка от реализации выросла на 12%. Если говорить в абсолютных цифрах, это 1 миллиард 88 миллионов рублей. Также положительная динамика по экспорту услуг.
1: Бронирование на осенне-зимний период идет активно. Октябрь занят на 3/4, декабрь более чем на 45%. На новогодние и рождественские праздники забронировано 75% мест. В ночь с 8 на 9 октября над Белоруссией можно будет наблюдать пик метеорного потока Дракониды. В этом году условия особенно удачные. Яркая луна практически не помешает увидеть падающие звезды. Ожидаемая активность около 5 метеоров в час при идеальных условиях наблюдения. Дракониды отличаются от многих других звездопадов тем, что их удобно наблюдать уже в вечерние часы. Для наблюдений лучше выбрать место подальше от фонарей и городской засветки. Условия в этом году будут особенно благоприятными. Новолуние наступит 10 октября, поэтому во время максимума дракониды ночное небо будет почти безлунным. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
6: Сегодня в Витебске плюс 16-18, в Минске и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте 23-25 со знаком плюс, в Гродно плюс 20-22. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Накануне состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. Главы государств в разговоре коснулись особо актуальных тем повестки дня. Обсуждение отдельных вопросов двустороннего сотрудничества и международной обстановки президенты договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с днем рождения. В Беларуси снижается уровень преступности. Данная тенденция была как в прошлом году, так отмечается и за 8 месяцев года нынешнего. Об этом накануне заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гара перед совместным заседанием Палаты представителей и Совета Республики. По его словам, по итогам 2025 года было на 13% меньше преступлений. За 8 месяцев текущего года снижение еще на 8%, сказал Дмитрий Гара. Вместе с тем, как отметил генеральный прокурор, есть и вопросы, над которыми нужно поработать, в том числе противодействие киберпреступности. В период с 7 по 8 октября подразделения, участвующие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026» и специальном учении «Барьер-2026» совершают перегруппировку в Беларусь, сообщили в Объединенном пресс-центре учений ОДКБ. Контингенты коллективных сил направляются из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в район проведения учений в соответствии с планом. В Беларуси с 12 по 16 октября состоится командно-штабное учение «Нерушимое братство-2026» и специальное учение «Барьер-2026». Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, выступая на брифинге накануне учений, особо подчеркнул, что все проводимые мероприятия являются плановыми, не направлены против третьих стран. Сегодня с 9 до 15.00 будут проводиться планово-профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции в Витебске, а также с 10 до 16.00 на радиотелевизионной передающей станции «Сморгонь». В связи с этим в данных регионах будет приостановлено вещание «Альфа-радио». В это время слушать нас можно будет на сайте alfaradio.by. В случае завершения работы ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но интеллектуальный лекторий и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре, глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября. Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 11, в Гомеле плюс 12, в Витебске 7 выше 0, в Могилеве и Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
2: Мы знаем законы нашей страны.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует очередной рабочий день. Четверг, на дворе 8 октября. 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу. Выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более 1,5 десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Второе заседание Совета председателей Верховных судов государств-участников Содружества независимых государств пройдет сегодня в Минске. В заседании планируется участие руководителей высших судебных органов Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также представителей государственных органов Беларуси и Исполнительного комитета СНГ. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам, приоритетным направлениям и формам сотрудничества судебных органов в формате СНГ, обсудят результаты проведенного изучения и обобщения судебной практики, рассмотрение дел о признании и исполнении решений иностранных судов государств-участников СНГ за 2022-2024 годы. Беларусь сразу после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества проявила себя как активный приверженец курса на укрепление потенциала шанхайской семьи. Об этом заявил директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев во время пленарного заседания контртеррористического форума в Минске. Он поблагодарил Беларусь за безупречную организацию такого представительного мероприятия. В своей речи директор исполнительного комитета РАЦ ШОС особо отметил, что терроризм не признает государственных границ, поэтому ни одно государство не может эффективно противостоять ему в одиночку. Наш ответ должен быть таким же сетевым, как и сама угроза, но при этом соответствовать шанхайскому духу, убежден Уларбек Шаршеев. В Беларуси сахарная свекла убрана с 48% площадей. Накопано 2 432 тысячи тонн корнеплода, средней урожайностью 466 центнеров с гектара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах на молочно-зерновых с учетом рапса и кукурузы 9 615 тысяч тонн. Картофеля накопано 503 тысячи тонн средней урожайностью 328 центнеров с гектара, что на 9% с гектара выше прошлогодней. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября. Малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 10, в Гомеле и Могилеве плюс 8, в Витебске 7 выше 0, в Минске и Гродно 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Латвия уничтожает сельское хозяйство ради субсидий Европейского Союза. Там же информация о том, что ШОС и СНГ объединяют усилия в борьбе с терроризмом. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что в Испании запланировали на 11 ноября всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же в Китае появилась лестница в небо высотой 60-этажный дом. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции — все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас, узная, что готовят звезды на день сегодняшний. Овен, вы многого добьетесь, если не станете напрасно тратить время, откладывать дела на потом. Телец, день принесет немало неожиданных событий, не исключено, что вам придется изменить свои планы, заниматься совсем не тем, чем вы рассчитывали. Близнецы, может быть трудно сосредоточиться на делах, довести начатое до конца. День принесет немало искушений и соблазнов, и противостоять им порой будет очень и очень трудно. Рак, в начале дня вам придется потрудиться, нужно будет решить несколько проблем сразу, разобраться с накопившимися делами. Лев, вы сможете найти общий язык с теми, с кем прежде не ладили, договориться о совместных действиях с недавними соперниками. Дева, вы сможете реализовать то, что задумали давным-давно, воплотить в жизнь какую-то смелую идею. Весы, будьте готовы к неожиданностям, сегодня их может быть очень и очень много. Скорпион, придется поторопиться. Могут появиться срочные дела, задачи, которые требуют немедленного решения. Стрелец, в первой половине дня будет трудно сохранить спокойствие, незначительное происшествие может выбить вас из колеи. Козерог, много интересных идей появится в первой половине дня. Возможно, их не удастся реализовать сразу, но чуть позже вы наверняка вернетесь к задуманному. Водолей, первая половина дня не принесет серьезных проблем, но поволноваться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ номер 355, предусматривающий кадровые изменения в судебной системе. Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей. Число киберпреступлений остается значительным, нужны дополнительные меры противодействия. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гара во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. У государств ШОС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего развития и консолидации усилий на контртеррористическом треке. Об этом накануне заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев во время пленарного заседания контртеррористического форума в Минске. С учетом увеличения количества электротранспорта в центральном регионе будет активно совершенствоваться электротранспортная инфраструктура, в том числе за счет установки зарядных станций быстрого и медленного типа. Об этом рассказали в управлении «Маланка.РУП» производственное объединение «Беларусьнефть». И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 7, в Витебске 6 выше 0, в Гродно, Гомеле, Бресте и Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Государство для народа.
1: Государство для народа в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и прогнозом на дальнейшее похолодание в Витебской области 7 октября начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, театрах, учреждениях образования и городских банях. После подключения жилфонда отопление начнут подавать в административные и промышленные здания. Следующая важная история. В ремонте дорог в этом году делают акцент на повышение качества дорожного покрытия улично-дорожной сети, расположенной в сельских населенных пунктах. Так, за 9 месяцев 2026 года предприятиями ЖКХ выполнен ремонт дорожного покрытия различных видов на общей территории более 3 миллионов квадратных метров. И еще важная история. С учетом увеличения количества электротранспорта в центральном регионе будет активно совершенствоваться электротранспортная инфраструктура, в том числе за счет установки зарядных станций быстрого и медленного типа. Зарядная сеть государственного оператора по Минску Минской области на начало октября 2026 года включала 570 электрозарядных станций. Из них в столице установлено свыше 470 электрозарядных станций. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СВ «Беларусь» сегодня. Как новые белорусские тренажеры помогают разбудить мозг особенных детей. Более подробно на страницах СВ «Беларусь» сегодня. Сельская газета. Узнали, за что так любят белорусские колбасы и другую мясную продукцию. Более подробно читайте на страницах Сельской газеты. И газета «Республика». «Амкадор» запускает серию высокотехнологичных импортонезависимых машин нового поколения. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Шпаков. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ номер 355, предусматривающий кадровые изменения в судебной системе. Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей. В их числе Татьяна Тупик, которая назначена председателем Минского городского суда на новый 5-летний срок. Судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судебной системе, правоохранительных и налоговых органах, таможне, адвокатуре и банковской сфере. Число киберпреступлений остается значительным, нужны дополнительные меры противодействия. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики. Удельный вес киберпреступлений в общей структуре преступности составляет около 30%. Появляются новые формы совершения таких преступлений. Например, злоумышленники осуществляют блокировку доступа к айфонам и требуют деньги за ее снятие. Имеются факты взлома учетных записей пользователей мессенджеров, после чего поступают требования выплаты денег, в том числе за нераспространение личной информации, сказал Дмитрий Гора. По его мнению, имеющаяся нормативная правовая база не в полной мере соответствует современным вызовам. У государств ШОС и СНГ есть огромный потенциал для дальнейшего развития и консолидации усилий на контртеррористическом треке. Об этом накануне заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев во время пленарного заседания контртеррористического форума в Минске. Он выразил уверенность в том, что на контртеррористическом форуме будет вписана новая добрая страница в летопись сотрудничества ШОС и СНГ и добавил, что реализация масштабного форума была бы невозможна без доброй воли и политической поддержки президента Беларуси Александра Лукашенко. С учетом увеличения количества электротранспорта в центральном регионе будет активно совершенствоваться электротранспортная инфраструктура, в том числе за счет установки зарядных станций быстрого и медленного типа. Об этом рассказали в управлении «Маланка» РУП производственное объединение «Беларуснефть». Быстрые зарядные станции единичной мощностью от 50 до 180 кВт расположены в наиболее востребованных локациях, вблизи торговых и административных объектов, а также на пересечении основных транспортных потоков региона. Медленные станции установлены в местах длительного пребывания потребителей, преимущественно в спальных районах. В 2026-2027 годах компанией запланирована установка в Минске свыше 220 быстрых и супербыстрых электрозарядных станций единичной мощностью 120-175 кВт и выше. В Минской области не менее 50 быстрых зарядных станций. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября – малый зал Белгосфилармонии – для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 7, в Витебске 6 выше 0, в Гродно, Гомеле, Бресте и Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский. Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Контртеррористический форум проходит в Минске 7-8 октября. Школьный протест во Франции перерастает в национальную катастрофу. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается нашей страны и не только нашей страны, целого региона. Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Уже вот есть информация о том, что Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Вот здесь, в этой студии, мы уже не единожды говорили о том, что президент нашей страны всегда в любых, скажем так, интеграционных процессах, на мировых площадках, таких как ШОС, всегда высказывает действительно достаточно четко свою позицию. Вот что касается сотрудничества независимых государств. На каком уровне сейчас вот находится, на ваш взгляд, взаимодействие в рамках СНГ между странами? Ну и самое главное, чего ждать в дальнейшем и какие вопросы, болевые вопросы нужно решать?
2: Но Александр Лукашенко неоднократно характеризовал собственную политику и подходы к политической деятельности как искреннюю. Это действительно так, и партнеры на международной арене отмечают, что глава государства всегда дает объективные оценки, избегая вот таких эзоповых приемов, каких-то завуалированных констатаций, действительно прямо вот, и по существу. Что касается Содружества независимых государств, то мы полагаем, что данное объединение по-прежнему является весьма важной межгосударственной площадкой, как для нашей страны, так и для других государств участников. Стоит отметить, что в СНГ 9 стран-членов. Вот, Туркменистан является ассоциированным членом организации, и Молдова, Монголия имеет статус наблюдателя. Республика Молдова уведомила, значит, о том, что начата процедура выхода из Содружества независимых государств. Вместе с тем, из многих договоров Молдова

0: подтвердят их безусловную целесообразность и выгоду. Я напомню, что в рамках Содружества независимых государств заключено более 280 многосторонних соглашений, и они все объемлющие, охватывают правоотношения от социальной сферы и заканчивая вопросами безопасности. Поэтому, конечно, как бы кто ни критиковал СНГ, там, допустим, за медлительность, за определенную бюрократическую неповоротливость, за разносторонние интересы государств-участников, а все, скажем так, проблемы проистекают из того, что зачастую у стран есть разные точки зрения на те или иные процессы, тем не менее, эта площадка действительно является очень важной, направлением деятельности многосторонней дипломатии. Вот я бы сказал так. И исполнительные органы Содружества независимых государств находятся в Минске, потому что, ну, по всей видимости, еще в начале 90-х годов была очевидна вот роль Беларуси и способность нашей страны к организации вот такого рода процессов. Я имею в виду межгосударственных, интеграционных процессов, модерации конфликтов и так далее. То есть здесь мы продолжаем ответственно выполнять свои обязательства. Ну, а что касается предстоящего выступления главы государства, ну, действительно, Александр Лукашенко всегда дает объективные оценки, прогнозы, сценарии и предупреждает о некоторых нежелательных последствиях, которые могут наступить, если не предпринимать решения в направлении единства, укрепления нашего союзничества и так далее. Потому что Беларусь пионер, скажем так, восстановление политэкономического единства постсоветского пространства. То есть Лукашенко об этом начал говорить и действовать, что немаловажно, еще в тот период, когда все грезили идеями цивилизованного развода, потому что я напомню, ведь Содружество независимых государств как характеризовалось? Площадка для цивилизованного развода. Мы должны были разойтись в разные стороны. Но так не бывает. Вот, обязательно этот вакуум кто-то займет, и, конечно, были иллюзии относительно возможности интеграции постсоветского пространства безболезненно в западную систему. Но оказалось, что там нас ждут, мягко говоря, не в той роли, в которой хотелось бы правящим кругам в начале 90-х годов, опьяненным иллюзией относительно того, что, значит, демократический Запад, в кавычках, готов нас принять в качестве полноправных участников большой семьи цивилизованных народов. Выяснилось, что и народы эти не совсем цивилизованные, и семьи-то никакой нет, и нас там готовы принимать максимум в роли прислуги. Поэтому речь идет о том, чтобы, конечно, использовать существующие интеграционные форматы для взаимного развития и взаимной выгоды в политике, в экономике, и для Беларуси весьма важным является, конечно, сопряжение возможностей СНГ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Ну и кроме того, конечно, у нас есть интеграционная форма, которая является проектом опережающего развития. Это союзное государство Беларуси и России.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема касается нашей безопасности. Контртеррористический форум проходит в Беларуси 7-8 октября. Почему важно, вот опять же, разрабатывать, внедрять и продвигать единые подходы в противодействии киберугрозам?
0: Ну, видите, мы только что с вами говорили о Содружестве независимых государств, а здесь мы сейчас говорим о том, что Минск в очередной раз стал центром определенных международных процессов. Вот, и организаторами антитеррористического форума в том числе является антитеррористический центр СНГ. Это достаточно эффективно работающая структура, которая занимается координацией усилий государства СНГ в области противодействия терроризму. И, например, некоторое время назад прошел также форум, соответствующий с участием генеральных прокуратур государств Содружества. И вчера вот мы в парламенте заслушали информацию генерального прокурора Дмитрия Юрьевича Горы, и касательно международного взаимодействия прокуратуры было заявлено, что у нас, в принципе, складываются образцовые отношения с прокуратурами государств СНГ. Нужно понимать, что, например, расследование преступлений, противодействие такому виду преступлений, как терроризм, невозможно без международной координации, без взаимной подпитки оперативной информации и без поддержки с точки зрения контроля значит, деятельности международных террористических организаций. Наша страна, к счастью, не является объектом устремления международных террористов, но зачастую вот эти структуры террористические, экстремистские пытаются использовать Республику Беларусь как транзитную территорию. И по информации, получаемой от наших коллег, неоднократно спецслужбы Республики Беларусь производили задержания лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для тех или

0: партнерских стран, да, и для региона, может быть, и для мира в целом. Вот, точно так же и по нашим запросам коллеги реагируют весьма адекватно, потому что мы знаем, что угроза политического экстремизма существует для Республики Беларусь, к сожалению. После 2022 года, после начала специальной военной операции, особенно обострилась в том числе потенциальная угроза терроризма со стороны бандформирований, созданных под кураторством украинских спецслужб. Это бандформирование из числа наших беглых, экстремистов, преступников, осужденных в Республике Беларусь. Чаще всего их деятельность дана правовая оценка. Там несколько сотен человек возбуждены уголовные дела и в том числе вынесены судебные приговоры за участие в вооруженных бандформированиях на территории Украины. Поэтому для нас эта тема является актуальной и интересной. И присутствие значительного количества зарубежных специалистов в области противодействия терроризму, обмен информацией серьезно обогащает теоретическую базу наших специальных служб. Ну и кроме того, там есть и практическая составляющая, потому что завершающий этап антитеррористических учений тоже проходит в рамках этого форума.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. В Беларуси действует новое правило сбора средств для медпомощи. Указ о фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, уже многие эксперты говорят о том, навел порядок в сборах на лечение. Почему, вот опять же, нужно упорядочить?
0: Как-то мы уже с вами говорили о том, что были очень неприятные проявления, мягко говоря, неприятные, это я дипломатично выражаюсь, отвратительные проявления в этой сфере, когда под видом сбора благотворительных средств, значит, на лечение детей, смертельно больных или тяжело больных, просто-напросто велась мошенническая деятельность. Добропорядочные граждане из добрых побуждений жертвовали денежные средства на спасение ребенка, а по факту организаторы вот такого рода сборов тратили эти денежные средства на свои нужды, вот, на свои личные нужды, на развлечения, досуг, причем весьма низменного характера. Естественно, в этой связи возникла необходимость правового регулирования данной сферы деятельности, чтобы просто-напросто не допускать таких проявлений, потому что, во-первых, можно вообще лишиться доверия граждан в отношении тех или иных сборов, и помощь не получат те люди, которые в ней действительно нуждаются. Ну, а во-вторых, преступную деятельность необходимо пресекать и не создавать почву для такого рода злоупотреблений.
1: Ну что ж, спасибо огромное вам за мнение. Следующая тема уже перейдем к международной повестке, касается ситуации во Франции. Школьный протест во Франции, мы видим, перерастает прям, ну, может, я так утрированно говорю, но, тем не менее, в некую национальную катастрофу. Почему все так жестко происходит? Мы видим кадры, да? Мы видим,
0: внимательно видим. Слежу за событиями во Франции. Вот в свое время неоднократно бывал в этой стране, поэтому могу сказать, что понимаю обстановку, сложившуюся там, хотя последнее время, конечно, нет возможности посещать Францию, ну, особо я об этом не жалею, прямо скажем. Ситуация с безопасностью во Франции последние годы является хронически сложной. Это во-первых. Во-вторых, происходящие протесты в очередной раз выпукло продемонстрировали нам ущербность французской экономической и политической модели. Хотя Франция является родиной, прародиной идей свободы, равенства и братства, да, то есть мы помним идеи Великой Французской революции, и Франция до сих пор заявляет о себе как о социальном государстве, тем не менее вопиющая социальная дифференциация, на самом деле неравенство, и полный провал идей мультикультурализма. В свое время французские элиты проводили политику привлечения в свою страну мигрантов из бывших французских колоний, ныне суверенных государств, преследуя две цели. Первая была заявлена как экономическая, оживление экономики, необходимость дополнительных рабочих рук. Вторая – политическая. Для левых партий эти мигранты предполагало, что они станут их базовым электоратом. Тем не менее, идея интеграции этих людей и не только мигрантов, но их потомков во втором-третьем поколении полностью провалилось. Люди чувствуют себя чужими, людьми второго сорта. Значительная часть протестующих это как раз-таки выходцы и потомки выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и так далее. Во Франции сложилась в системе образования нездоровая ситуация, когда существуют элитные школы, и школы для всех остальных, где переполнены классы, где не хватает учителей, где существует значительное количество проблем, вот, и люди чувствуют это неравенство, вот эту классовую, скажем так, классовую рознь очень остро. Когда люди выходят в таком количестве, молодые люди выходят на улицы, готовы рисковать своей жизнью и здоровьем, а я напомню, что уже счет идет на сотни покалеченных, да, да. На самом деле,
1: ужасные кадры, да,
0: от полицейского насилия несколько тысяч человек арестовано, вот, ну, конечно же, люди понимают, что они доведены до последней черты. Вот. И в этой ситуации протесты усугубляются. Мы видим, что насильственными методами правительство французское не способно, значит, подавить эту протестную активность. Протесты расширяются, они имеют под собой социальную основу. И по мнению французских экспертов, вот в том числе коллег некоторых, с которыми довелось общаться, вот фактически повторяется та же ситуация, которая была с движением желтых жилетов. Ну и, конечно, на этом фоне особенно лицемерно выглядят действия правительства Франции, которое готово обсуждать ситуацию с состоянием прав человека где угодно, но только не в своей собственной стране. Я напомню, что господин Макрон в период, когда в Беларуси была попытка антиконституционного переворота, который как раз-таки социальной составляющей не имел под собой. То есть в нем не было социальных причин. Это были надуманные, созданные путем информационно-психологических манипуляций причины, побудившие определенное количество людей к протестной активности. И, кстати, в отличие от французских протестов, уровень полицейского насилия был в Беларуси несоизмеримо ниже. Он был, скажем так, оправдан. Вот, это мы можем просто посмотреть, проведя определенный сравнительный анализ. Но господин Макрон ведь звонил нашему президенту, требовал вступить в какие-то переговоры с протестующими. А мы видим, что французское правительство даже не по вопросу о власти. Просто по элементарному вопросу выравнивания условий в системе образования. Не готовы разговаривать. А избивают, арестовывают, значит, всячески унижают, дискриминируют несовершеннолетних-то на самом деле.
1: Правозащитники молчат?
0: Ну, конечно, правозащитники всегда молчат, потому что правозащитники, так называемые, говорят тогда, когда им разрешают спецслужбы западных стран, которыми они, собственно, в основе своей массе и созданы.
1: Ну что, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут в нашем эфире, в эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Медалью Франциска Скорины награжден председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев. Соответствующий указ номер 353 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 октября. Скорость разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке соответствует ее заявленным целям и принципам. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич на полях 4-го контртеррористического форума в Минске. В Минской области намолочено 2 миллиона 450 тысяч тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Об этом сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. Темпы уборки кукурузы на зерно в центральном регионе в этом году превышают прошлогодний объем в 2 раза. Что меняется для белорусских туристов, которые хотят посетить Туркменистан, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. С 1 октября начали действовать электронные визы ИТЮ, бизнес-виза и гуманитарная виза. До этого момента иностранным туристам необходимо было официальное приглашение, утвержденное миграционной службой Туркменистана. По новым правилам, приглашение не упоминается среди необходимых документов для получения туристической визы. И о погоде. Сейчас в Гродно, Гомеле и Бресте плюс 9, в Могилеве и Витебске плюс 8, в Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, следующая тема касается ситуации на территории Украины. Мы видим, что переговорный трек пока на данном этапе, он как-то так, знаете, исчез из информационного поля. И таких каких-то громких прорывов и заявлений нет. Но в это время все 32 члена военного комитета НАТО посетили Киев. Ну, вспоминая о первопричинах и своем, мы, конечно же, понимаем, что, скажем так, появление, вот опять же, такого, скажем так, контингента НАТО, это достаточно серьезный вызов. Что происходит?
2: Ну, это, конечно, обусловлено военными причинами, и я бы сказал, что военный комитет НАТО впервые посетил Украину за последние 8 лет. Вот. Дело в том, что те сигналы, которые мы получаем из Киева, свидетельствуют о том, что ситуация очень сложная для Украины, для правящего режима, потому что характер ударов, наносимых Российской Федерацией по экономическому потенциалу Украины и непосредственно по украинской столице, привел к тому, что данное государство находится на грани катастрофы. Вот, очень сложная ситуация, пожалуй, самая сложная с момента начала СВО. По крайней мере, исходя из тех свидетельств, которые на сегодняшний день мы располагаем. Вот, вместе с тем, конечно, натовцы рассчитывают на то, что Украина продолжит боевые действия против Российской Федерации, значит, потому что интерес военно-промышленного комплекса стран Запада заключается в том, чтобы война продолжалась. Экспорт вооружений растет ежегодно, и более 80% мирового экспорта вооружений приходится на государства НАТО. Вот, собственно говоря, и ответ на вопрос, зачем им нужна эта война с точки зрения экономики, потому что ВПК фактически становится локомотивом экономики западных стран. Мы видим, что социальная сфера, гражданское производство сокращаются, а военные расходы растут. Кстати, уже и обсуждаемые нами протесты во Франции или, допустим, те протесты, которые происходят в Испании, это кризис социальных обязательств государства. Кризис этот в том числе объясняется тем, что деньги забираются из социальной сферы и перенаправляются на военные нужды. И многие, скажем так, киты финансовые западных стран, они в той или иной степени связаны с военно-промышленным комплексом, даже когда на первый взгляд такая связь не очевидна. Ну, например, Starlink Илона Маска имеет определяющее значение для ведения современной войны. Интернет, связь, ее обеспечение, хотя, казалось бы, это гражданская технология. Опять-таки, то, что происходит в сфере беспилотной авиации и вообще беспилотных боевых систем с позднейшим внедрением, допустим, в гражданский сектор. Поэтому, конечно, с точки зрения экономической, западники сейчас заинтересованы в продолжении войны в Украине. С точки зрения геополитической, они по-прежнему продолжают грезить идеями о том, что Украину можно использовать для ослабления России. Нельзя сказать, что эти идеи не обоснованы. Ну, допустим, вот когда президент Путин выступал недавно перед экспертами в рамках Валдайского форума, он говорил о том, что да, вот так называемая 40-дневная операция Зеленского, она, конечно, была спланирована западными штабами с использованием нейросетей, это, по большому счету, не секрет. На сегодняшний день нанесение ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, по, значит, складам популярных маркетплейсов, ну, ослабили экономику России, Россия потеряла где-то 1% ВВП. Много это или мало? Ну, достаточно. Но вместе с тем понятно, что вот расчет Запада был не такой. Они рассчитывали на катастрофические последствия. Катастрофических последствий не наступило. Российская Федерация выстояла под этим нажимом и приступила к ответным действиям. То есть характер, повторюсь, наносимых Россией ударов поставил Украину на грань катастрофы. В этой связи, конечно, своих вассалов надо поддержать. Вот поэтому там появился военный комитет НАТО. Некоторые, конечно, специалисты говорят, что этот визит не имел символизм, символический, демонстрационный характер, но я полагаю, что нужно более серьезно относиться к данной проблеме с точки зрения продолжения войны. Вот, потому что влиятельные силы, которые заинтересованы в том, чтобы война в нашем регионе продолжалась и расширялась, Они, естественно, существуют. Mm-hmm. И опять-таки, с точки зрения оценки рынка вооружений, мы видим, что основными импортерами вооружений в мире являются Польша и Румыния. То есть государства Центральной Европы готовят к войне. Для Республики Беларусь это, безусловно, объективный фактор национальной безопасности, угроза, которую мы должны учитывать в своем государственном планировании.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. Большинство жителей Германии считают, что канцлер Фридрих Мерц должен уйти в отставку. Об этом свидетель данные опроса. 67% жителей страны в той или иной степени считают, что Мерц не справился со своей работой. Кстати, при этом в бывших землях ГДР, где доля таких ответов оказалась даже выше. 80% респондентов полностью или скорее согласились с тезисом о провале правления Мерца.
2: Что я добавлю, происходит? Что согласно, опять-таки, немецким социологическим опросам, значит, рейтинг поддержки Мерца составляет всего 10%. То есть только 10% опрошенных респондентов оценивают деятельность Мерца на посту федерального канцлера положительно. Мерц, на самом деле, с политической точки зрения уже превратился в ноль. Вот. И дальше будет стремиться к тому, чтобы опуститься ниже нуля. Mm-hmm. Вот. Но нужно понимать, что на самом деле вот таких, значит, одноразовых политиков, как Мерц, политические рейтинги не интересуют. Это ставленник крупного капитала, это общеизвестно. Значит, он продвигает интересы транснациональной корпорации BlackRock, возможности которой значительно превышают возможности многих национальных государств, подозреваю, даже Германии. Только в так называемое восстановление Украины BlackRock анонсировал, что готовы вложить 800 миллиардов долларов. Mm-hmm. Ну, для понимания. Вот. Поэтому, конечно же, Мерц на своем посту заботится не столько о том, чтобы снискать популярность у рядовых немцев. Я скажу даже больше. Рядовые немцы вообще его не интересуют. Мерц использует свои властные полномочия для того, чтобы отстаивать интересы транснациональных финансовых mm-hmm. корпораций. Ну и, соответственно, вступает в коренное противоречие с общественным мнением. Он потеряет свой пост. Это произойдет неизбежно. Конечно, мы не видим пока на сегодняшний день предпосылок, чтобы Мерца сместили досрочно. Mm-hmm. Вот. Но в срок, конечно, Мерц уйдет и растворится точно так же, как многие другие, повторюсь, одноразовые политики Европейского Союза. Вспомните, как наш президент в свое время достаточно резко выступил на предмет одного из функционеров Европейской комиссии Жозе Мануэла Барозу. Mm-hmm. Как он сказал, их тысячи там таких этих Барозу. И сейчас никто не вспомнит, кто это был даже такой, кроме нас с вами. Вот. Mm-hmm. Точно так же пройдет 3-4 года, и мы не будем помнить, что был какой-то Мерц. Вот вы сейчас можете, например, сказать, где находится прошлый канцлер Германии Олаф Шольц?
1: Нет.
2: Абсолютно нет. И поверьте, 99% не только белорусских, но и немецких обывателей вам об этом не скажут. Никому mm-hmm. не интересно, а он между тем существует и вовсе не потерял в весе ни в финансовом, ни в физическом.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании SB.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Павлович Шпаковский. Спасибо большое, Александр,
2: за этот разговор.
1: Всем отличного дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна.

Медалью Франциска Скорины награжден председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев. Соответствующий указ номер 353 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 октября. Николай Бурляев удостоен награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность, значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры. Скорость разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке соответствует ее заявленным целям и принципам. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич на полях 4-го контртеррористического форума в Минске. Сергей Лукашевич указал на то, что проведение форума именно в Минске – знак того, что Беларусь является надежной площадкой для выстраивания нового формата диалога между странами с разными культурами. Ряд подобных мероприятий будет продолжен в ноябре на конференции в Минске, где будет обсуждаться Евразийская хартия многополярности и многообразия в 21 веке. В Минской области намолочено 2 миллиона 450 тысяч тонн зерна с учетом рапса и кукурузы. Об этом сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. Темпы уборки кукурузы на зерно в центральном регионе в этом году превышают прошлогодний объем в 2 раза. Намолочено более 107 тысяч тонн зерна кукурузы при средней урожайности 78,6 центнера с гектара. В работах задействовано более 530 зерноуборочных комбайнов, сообщили в пресс-службе. Опережающие темпы обеспечивают опытные экипажи и качественная подготовка техники. Что меняется для белорусских туристов, которые хотят посетить Туркменистан, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций. С 1 октября начали действовать электронная виза ИТЮ, бизнес-виза и гуманитарная виза. До этого момента иностранным туристам необходимо было официальное приглашение, утвержденное миграционной службой Туркменистана. По новым правилам приглашение не упоминается среди необходимых документов для получения туристической визы. Для туристов также упростился миграционный учет. С апреля нынешнего года регистрация иностранцев тоже переведена в электронный формат. Как считают эксперты, введение электронных виз и отмена обязательного приглашения – лишь первый шаг на пути превращения Туркменистана в новый туристический хит региона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгаус филармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 9, в Витебске плюс 8, в Гродно, Гомеле, Бресте и Минске 10 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, Служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. 24-7.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы,

Орденов и медалей удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Соответствующий указ номер 354 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 октября. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие военно-промышленного комплекса, умело организованные и безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ. Как совершенствуется система интеллектуальной собственности в Беларуси, рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Денис Коржицкий. В этом году вступили в силу изменения в законодательство о защите интеллектуальной собственности. Если разработка создана работником, а наниматель использует ее в коммерческой деятельности, автор получает вознаграждение как за создание объекта интеллектуальной собственности, так и за его использование. Минимальный размер вознаграждения установлен на уровне 12,5%. Базовой величины. Гарантия распространяется также на разработки, созданные в рамках хозяйственных договоров и по заказу юридических лиц, пояснил председатель ГКНТ. Возможность создания в Туркменистане транзитных хабов для белорусской продукции обсуждалась на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны обсудили состояние и перспективы активизации двустороннего диалога на различных уровнях, в том числе в формате межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Также стороны обсудили возобновление авиасообщений между Минском и Ашхабадом. В Содружестве независимых государств учреждают кинофестиваль «Содружество». Главы МИД на заседании в Туркменистане одобрили проект положения о кинофестивале. В исполкоме СНГ уточнили, что окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании Совета глав правительств СНГ в декабре этого года. Вопрос о международном кинофестивале «Содружество» был обсужден на заседании, которое прошло на территории национальной курортной зоны Туркменистана «Аваза». Главная цель будущего фестиваля – объединить усилия стран в продвижении традиционных духовно-нравственных ценностей и сохранении уникального культурного наследия народов СНГ посредством кинематографа. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты с цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре, глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября. Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 12, в Гродно плюс 11, в Гомеле плюс 10, в Могилеве, Витебске и Минске 9 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси. За Беларусь!

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более 1,5 вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине. Об этом накануне заявила вице-премьер Наталья Петкевич по итогам встречи с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Мамедовым. Она отметила, что в ходе переговоров были обсуждены наиболее актуальные вопросы. Туркменские коллеги выразили благодарность за помощь, которую оказывает наша страна при подготовке туркменских специалистов. «Наше образование очень котируется», — сказала она. Наталья Петкевич. Например, в Туркменистане работает много медиков, которые получили образование в Беларуси. Присутствовавший на встрече вице-премьеров представитель Минздрава Туркменистана подтвердил, что прошедшие подготовку в Беларуси специалисты очень ценятся. На заседании Совета Республики Национального Собрания одобрен проект закона об аквакультуре, рыбоводстве. Министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Юрий Горлов отметил, что законопроект разработан для установления правовых и организационных основ осуществления рыбоводства, защиты прав и интересов юридических и физических лиц. Вводится новый понятийный аппарат. Законопроект устанавливает основные принципы аквакультуры с учетом экологических, социальных и экономических интересов государства, природных особенностей территории, а также необходимости планирования и осуществления деятельности без причинения вреда окружающей среде, сказал министр. Предприятия ЖКХ Минской области продолжают масштабную модернизацию инженерных сетей, чтобы в каждом доме было тепло, светло и комфортно. Об этом сообщили в государственном объединении ЖКХ Минской области. С начала года было заменено более 48,5 километров сетей теплоснабжения. План за 9 месяцев выполнен на 100%. Также введены в строй 8 новых котельных. Объекты были построены в Несвеже, Логойске, Воложине, Вилейке, деревне Красное Молодечнинского района, агрогородке Вязань Вилейского района, агрогородке Гоцк Солигорского района, деревне Огородники Слуцкого района. С начала года в Минской области заменили почти 62 километра сетей водоснабжения. Обновили 24,5 километра сетей канализации. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 7 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября – малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 15, в Гомеле плюс 12, в Витебске 9 выше 0, в Гродно, Могилеве и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь». С Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио. Студия, как обычно, Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. Оля, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Ну что, тема, о которой сегодня будем говорить, тема очень добрая, очень трогательная. В принципе, касается каждого из нас с вами. Потому что сейчас мы видим, на данном этапе все готовятся уже потихонечку. Поэтому мы, кстати, наверное, и программу...
2: Почему же все готовятся?
1: Подожди, мы, наверное, программу выпускаем чуточку пораньше, для того, чтобы все вспомнили, подготовились. Вот почему?
2: Я думаю, что все помнят.
1: Нет, вот давай будем говорить честно. Иногда все-таки мы в своей суете, где-то в спешке можем про что-то забыть. Но программа «Настоящая жизнь» да, никогда не позволит что-то забыть важное. Итак, говорим о замечательных датах. Это День отца и День матери. 14 октября в нашей стране это день, как отмечается День матери. Но и вот теперь уникальная возможность. 21 октября – День отца. А все это вместе...
2: Неделя родительской любви.
1: Вот об этом и поговорим. Неделя родительской любви в программе «Настоящая жизнь». Ну, традиционно, давай вспомним с тобой вот нашу юность, твою совсем недавнюю, пару лет назад, а вот мою уже немножечко так подальше. Так вот, я к своему стыду не припомню, скажу тебе честно, чтобы в моем детстве был такой праздник, как День матери и День отца. Может быть, он, конечно, отмечался, но я помню 1 сентября, помню, как мы ходили в школу, но вот именно такого праздника, который бы такое название носил, я не припоминаю.
2: Ну, вообще, День матери, может быть, не всегда носил название, и не всегда носил название День матери, но всегда был прекрасный праздник, Покрова.
1: Так.
2: И как раз вот в этот праздник всегда отмечался День матери. Ну, это такая традиция в православии, заложенная очень-очень давно и корнями уходящую глубоко, поэтому название светское «День матери», а в принципе праздник отмечался всегда. И мы всегда поздравляли маму, например, я это точно помню, маму, бабушку. А День отца – это праздник достаточно молодой.
1: Да, это точно.
2: И в принципе День матери, кстати, в Покрова был когда-то учрежден по инициативе Белорусского союза женщин.
1: Так, расскажи.
2: Так что к этому мы имеем непосредственное отношение. Это было, конечно, до меня, до момента, когда вот начиналось еще только деятельность Белорусского союза женщин. И одна из первых инициатив, это как раз было учреждение Дня матери, которое поддержал глава государства, и так у нас появился День матери. Точно так же, как и история с Днем отца.
1: Так.
2: Женщины инициировали.
1: Все, опять женщины все сделали. Ну, как всегда, вот все сделали
2: потому что
1: женщины.
2: Нам очень так. хотелось, и правда, многие говорили о том, что вот у нас почитание женщины, и женские президенты, как бы вот очень много историй, когда мы отдаем дань уважения, должное отдаем женщине, а где же отцы? А полноценные семья – это все-таки мама и папа. Поэтому День отца и поэтому неделя родительской любви. Такая красивая неделя, да, когда мы говорим о семейных ценностях, когда мы говорим о семьях, о значимости семьи, когда мы какое-то особое внимание уделяем друг другу. И мне кажется, еще это символично, что это вот как раз эти осенние дни происходят. Да? Ну, во-первых, я уже говорила про праздник Покрова, про начало недели родительской любви. И это такое время остановиться, немножко замедлиться, насладиться вот этой красивой порой, красивой осенью, насладиться своей семьей, общением. Как раз вот время наступает вкусных яблочных сливовых пирогов, вот этого домашнего чаепития.
1: Где пироги?
2: Теплой атмосферы.
1: Вот, вот что ты все рассказываешь, а где пирог?
2: Ты еще неделя не наступила.
1: Все, я понял. Ну, вообще, честно говорю, очень приятные такие, знаешь, эмоции. И вот то, что касается Дня матери и Дня отца, мне кажется, мы на данном этапе правильно абсолютно делаем, что поддержим вот такие дни и, конечно же, о них говорим, и в том числе в средствах массы информации, потому что действительно сейчас на данном этапе самое высокое звание вообще в мире и для мужчины, и для женщины это быть родителями. Вот неделя родительской любви, ты знаешь, очень круто, что оно объединяет это понятие, да, два этих

0: свою женщину. Сама то, чтобы мы думаем, какой же год.
1: Похвалишь,
0: да?
1: Как говорится, в эфир прошел
0: так
1: зря.
0: Вот, так вот, День матери в Республике Беларусь отмечается ежегодно 14 октября. Праздник был официально учрежден 30 июля 1996 года указом президента Республики Беларусь номер 277 установление праздника Дня матери. Так что с 96 года мы отмечаем
1: День матери. Хорошо, вот вернемся к подаркам. Вот сейчас мы тебя слушают мужчины, и не только мужчины, а все наши слушательницы также прильнули к радиоприемникам. День матери. Какой, на твой взгляд, самый лучший подарок? Вот сложно что-то подарить и, скажем так, чем-то удивить. Вот что бы ты, допустим, подарила?
0: Ну, я всегда своей маме дарю подарки в День матери. И, как правило, это что-то теплое и согревающее, потому что мне очень хочется передать вот ей эту какую-то внутреннюю теплоту, внутреннюю любовь, потому что я знаю, сколько она мне отдавала этого, и мне хочется отдать. Поэтому это были пуховые платки, это были наборы чая, да, различные, это были кружки, вот эти вот термокружки красивые, это был фарфоровый набор для чая. Вот все, что ассоциируется с теплом, с домашним уютом, красивая посуда, вот, ну, как-то такое особенное что-то тонкое. Я не говорю, что сейчас про посуду, что надо кастрюлю подарить. Ни в коем случае, или сковородку. Ну, какая-то красивая чайная пара, такая красивая фарфоровая чайная пара. Ну, а вообще, если не хватает денег, то, конечно, самое главное – это внимание. А тот же платок или там те же теплые носки можно сделать и связать самому. И это, поверьте, маме будет приятно всегда. Или теплые варежки, или теплый шарф, который можно там подарить маме именно.
1: То, что ты озвучил, мне кажется, прекрасные подарки. И действительно, ты знаешь, хочется подарить такую вещь, такой предмет, да, тот подарок, тот сувенир, который будет вот и ассоциироваться с этим праздником, с Днем матери.
0: Дальше. Я же тоже мама.
1: Так, рассказывай.
0: Поэтому я всегда с особым волнением жду подарки от дочери. И она их всегда дарит. Хотя я всегда говорю, ну, вообще мне ничего не нужно. Вообще, в принципе, мне ничего не нужно. Так вот, дочка у меня все время пытается мне подарить что-нибудь вкусное и сладкое. То есть, если я своей маме пытаюсь подарить теплое, она вот, ей хочется подарить мне красивый тортик или там красивую открытку с какими-то там теплыми своими словами. Она всегда мне рассказывает о том, как важно, что я есть в ее жизни. И вот, знаешь, мы иногда же не слышим от детей благодарности, и потом говорим, что вот, наши дети нас никогда не благодарят. Они не должны нас благодарить, если честно. Потому что, ну, они же не просят нас, чтобы мы все делали для них. Это мы решаем, что мы делаем, что мы
1: иногда
0: не делаем.
1: Даже слишком, скажу
0: Но
1: тебе
0: так
1: честно,
0: приятно, да, когда есть вот эта обратная связь, когда тебе говорят, мама, я ценю, да, и говорят, что ценю, да, на что, может быть, ты даже не обратил внимания. Ей это ценно. Вот это вот такая особая душевная какая-то история, мне кажется. Поэтому, ну...
1: Подарков превеликое множество. Главное — внимание. Так вот, я вернусь все-таки. Ты знаешь, я, когда готовился к эфиру, еще раз обратил внимание, что в нашей стране вот то, что касается материнства, понятно, мы говорили уже здесь не в одной программе, огромное количество государств уделяет сил, времени и средств, давай говорить, чтобы поддержать материнство. Но все-таки хотел бы вернуться к тому, что специально для многодетных женщин в нашей стране существует высокая государственная награда — Орден Матери.
0: Напомню, 5 и более 5.
1: Да, награждаются женщины, которые вот все-таки взяли, не знаю, собрались и воспитали 5 и более детей. Вот Орден Матери звучит, конечно, очень и очень масштабно, очень здорово. Мы видим, что эта традиция живет, мы видим, что Орден продолжает вручаться и действительно очень почетно.
0: И больше и больше становится, да, женщин, больше, которые получают
1: внимание,
0: эти ордена.
1: Когда смотрел статистику, вижу, что вот матерей, которые получают эту награду, их становится все больше и больше. Вот то, что касается вот этого таинства, стать мамой, мне кажется, что в нашей стране мы делаем все абсолютно правильно. Конечно же, есть вопросы по рождаемости, мы прекрасно это понимаем, и не только в нашей стране, это в целом, наверное, такая
0: мировая
1: тенденция.
0: Мировая история, да.
1: Мировая, но тем не менее, ты знаешь, я обратил внимание, вот опять же, прогуливаясь во дворах у себя, да, в том районе, где я живу, что детей огромное количество у нас в Беларуси. То есть дети играют.
0: Нет, детей мало.
1: Как мало?
0: Ну, конечно, мало.
1: Нет, ну как, я не знаю, я где не появлюсь, везде дети. Может, я не там хожу, конечно, но у нас вот на детских площадках, да, в том районе, где я живу, гуляют дети, катаются мамы с колясками. Ну, может, конечно, хочется еще больше.
0: Нужно,
1: ну,
0: больше,
1: понятно,
0: конечно,
1: да, нужно.
0: Безусловно. Мы же видим статистику по рождаемости, и поэтому столько внимания уделяет государство именно тому, чтобы рождаемость поднимать. Потому что, несмотря на то, что, слава богу, да, действительно, наши дети не сидят в мобильных телефонах и играют на площадках, и мам с колясками становится много, да, в городах и в деревнях, я надеюсь, но это далеко не предел. Детей много не бывает.
1: Ну, кстати, вот в День матери нужно и пожелать, наверное, всем, чтобы мам становилось у нас в стране все больше и больше и больше. И, кстати, для этого у нас в государстве, у нас в Республике Беларусь все делается. Кстати, вот то, что касается, ты говоришь, да, появления все больше и большего количества детей, вот опять же хочется вернуться к словам президента, который говорил о том, что нужно сделать многодетность, да, и модным, в целом модным, таким трендом, да, поэтому, мне кажется, вот такие праздники, как День матери, они этому очень-очень способствуют. Но вот говоря, опять же, о Дне матери, вижу прекрасно, что не менее тепло, скажу честно, не менее с большой любовью, может, еще с большей любовью, приняли День отца.

0: Как отец говорит,
1: ты знаешь,
0: слушай, удивительно.
1: Ты знаешь, ты вот говорил по поводу ордена матери, сейчас все больше, вот если раньше был день матери, все спрашивали, почему день матери, почему нет дня отца, появился день отца.
0: Так.
1: И все говорят о том, почему матери многодетные получают орден, а отцы?
0: Орден отца. Звучит не просто как награда, звучит, знаешь, как некая организация, такая орден отца.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, все-таки нужно об этом задуматься, потому что отмечать мужчин, которые берут на себя ответственность за большую семью, тоже важно.
0: То есть я согласен.
1: Учитывая то, что мужчины все меньше и меньше хотят брать на себя ответственность за что-то в этой жизни, то поощрять как раз тех, кто берет на себя ответственность, нужно обязательно.
0: Ну что ж, если ты так говоришь, значит, так оно и будет. Кстати, вот
1: а день отца, знаешь, с какого момента у нас вообще празднуется?
0: Да, интересная история. Ну, ты расскажешь или я? Вообще, классная история. Напомню, что инициатива об учреждении Дня отца прозвучала во время обращения президента с посланием к белорусскому народу и национальному собранию 28 января 2022 года. Правильно же говорю?
1: Нет.
0: Нет.
1: Указ был издан 9 июня 2022 года.
0: Указ, да, но вот тема-то сама прозвучала.
1: Тема звучала и раньше.
0: И раньше. Слушай, идея классная. Я тебе скажу честно, все-таки ты права абсолютно, что когда мы сейчас задумываемся и стараемся делать все для того, чтобы детей наших становилось все больше и больше и больше, ну, тут в этом процессе, да, вы говорите прямо, нужны двое.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу,
1: что мы живем еще в то время, когда для этого процесса нужны двое.
0: Поэтому мы, конечно же, вместе с тобой здесь, в этой студии, можем где-то иронизировать, но тем не менее это действительно очень важно. И вот этот тренд вообще семьи, а тренд, который, скажем так, настроен на сохранение семьи, он очень важен. Потому что я тебе скажу честно, я вот об этом уже не единожды говорил где-то, где выступаю. К сожалению, не хочется омрачать краски в честь праздника, но надо сказать обязательно, потому что это очень важная тематика. Ты знаешь, очень большая тенденция в социальных сетях, нашим детям, нашему подрастающему поколению, понимаешь, мода вот на разводы. Я не знаю, почему так происходит, но очень много информации, да, с гордостью заявляют люди. Я развелась, мне стало так легко, там, и так, ну, понимаешь, там, я самоутвердилась, я нашла себя, вот это пятое, десятое, хочется всем сказать, кто меня слышит сейчас, люди, одумайтесь, потому что вот мы говорим о дне матери, говорим о дне отца, и я как отец могу сказать, что это всегда, скажем так, это всегда непросто для людей, а самое главное, это очень непросто для детей, поэтому мне кажется, что вот этот тренд, правильно говорит президент, надо в целом вообще заворачивать, и мы не должны поддаваться вот этому влиянию, когда нам что-то пытаются рассказать там где-то, что это круто, это замечательно и так далее и тому подобное. Нет, нужно сохранять, максимально сохранять. Не всегда бывает. Жизнь, конечно же, сложная. Но мне, конечно, нужно максимально, по крайней мере, это не пропагандировать.
1: Ну, это может быть и неделя родительской любви.
0: Вот, подходим.
1: Вообще, дело сложное. Почему? Потому что, конечно, женщины стали самостоятельнее, мужчины стали менее самостоятельнее.
0: Спасибо.
1: Да, все-таки.
0: Прямо как моя жена
1: говорит. Сыночек, корзиночек никто не отменял в нашей жизни. Женщины-то и виноваты в этом, конечно. Мы же воспитываем наших сыновей, никто другой. И мы иногда, вот сами женщины, стираем роль отца в воспитании наших детей. А все-таки дети должны понимать, что важно воспитываться в полноценной семье. Но самое главное, мне кажется, конечно, жить, когда ты несчастен вот в любой семье, и когда твои дети видят, что папа, мама несчастные, они мучаются, это тоже не выход на самом деле. Но рассказывать детям и объяснять детям, что семья — это не курорт,
0: вот,
1: это не отпуск, это не совместное времяпрепровождение краткое, да, что семья — это работа, обоюдная работа, что нужно каждому поступиться чем-то, к чему-то привыкнуть, где-то пойти на компромисс, но как-то наладить вот эту взаимосвязь, что вот эта вот ценность все-таки уважения, понимания друг друга и того, что жизнь, она течет своим чередом. Сначала у вас появляются дети, появляются проблемы, безусловно, проявляются какие-то притирки и так далее, и вам хочется все бросить, все разорвать, и вам кажется, что так будет легче, но потом наступает золотая осень в жизни. Недавно мы отметили День пожилых людей. А вот в старости очень многие задумываются, и мужчины, и женщины.
0: Ли бы?
1: Да, да, да. И как она прожита, эта жизнь. Поэтому вот это, мне кажется, очень важно закладывать. Именно понятие того, что такое есть настоящая семья, что это не зона комфорта, безусловного, и всегда, что все сопряжено не только с веселой свадьбой, красивыми картинками, красивыми фото в Инстаграм, которые мы выкладываем.
0: Вот,
1: не все только курорты и отдых, это еще и работа, это еще и совместное переживание каких-то тяжелых жизненных ситуаций. Это еще, возможно, потеря работы одним из супругов и где-то разочарование в каких-то моментах. Это совместная жизнь. Это когда каждый понимает, что рядом с ним человек, который живет, кашляет, не знаю, там, болеет, ходит в туалет. Мы к этому не привыкли. привыкли, да. Мы к этому не приучаем своих детей. Они получают какую-то идеалистическую картинку, а потом начинают в каких-то моментах разочаровываться, да, поэтому их надо максимально к этому готовить, мне кажется. Только таким образом мы получим меньшее количество разводов.
0: Согласен с тобой, потому что, ну, увы, эти темы взаимосвязаны, потому что чем больше разводов, тем меньше детей. И ты знаешь, вот опять же рассказываю уже историю, иногда вот на диалоговых площадках задают вопрос, как увеличить рождаемость, вот расскажу тебе и нашим слушателям удивительную историю, которая совсем недавно со мной произошла. Встают, значит, две девочки, говорят, подскажите, пожалуйста, как увеличить рождаемость, как решать вопросы, как бороться, скажем так, с тем, что нужно увеличивать рождаемость в нашей стране. Я задаю простой вопрос. А поскольку вам лет? Они говорят, 25, 26. Дети у вас есть? Они говорят, нет. Я говорю, а что вы у меня спрашиваете? Я-то как бы, слава богу уже, что мог, сделал.
1: Ну, сейчас же первый ребенок появляется, как правило, 27-28
0: вот
1: лет.
0: Вот еще одна, мне кажется, да. Проблема. А ты знаешь,
1: позднее
0: мы
1: рождение.
0: Приучили наших детей, наше молодое поколение, что вот эта вся история, надо отучиться, надо там получить образование, это хорошо. Ладно, допустим, построить квартиру, купить машину, а потом, ну, как бы, мне кажется, что все-таки нужно думать самое главное о том, что время идет. И очень круто, когда вот тебе там 44,
1: а дети еще. 25 лет думать о том, что время идет, очень сложно.
0: Согласен, я про это сложно. Не думал. У меня были другие мысли.
1: Ну, понимаешь, в наше время, вот я, например, родила в 24, и это было не рано. У меня уже у всех моих одноклассниц были дети к тому моменту. И я понимала, глядя на них, я понимала, что ну нет, ну я тоже должна. Не потому, что я там, это было нормально, все рожают, и я тоже должна, как это, я без ребенка. У меня обязательно должен появиться ребенок. И поэтому вот в 24 достаточно поздно, по меркам моего времени, я родила ребенка. А сейчас такого нет. Сейчас наоборот. Если дети есть, так это, о, ты еще не успела это, не успела это, а у тебя уже дети, а тебе, наверное, сложно. Вот эту тенденцию нужно
0: согласен,
1: менять.
0: Да, почему-то всех убедили, что если у тебя ребенок, у тебя это не получится.
1: Слушай, поэтому мы должны показывать людей. И пропагандировать. И, не знаю, на плакатах, на билбордах, на всевозможных программах. К молодежи ходить общаться. И наоборот, показывать счастливых женщин, матерей. В Инстаграм больше. Вот, ну, как бы, мне очень нравится одна из наших коллег на Беларусь-1. Mm-hmm. Зовут ее тоже Оля. Не буду уже там называть фамилию. Она ведет потрясающе. То есть у нее в Инстаграм ее страничка. Я прямо наблюдаю. У нее там было все. И моменты родов ее ребенка. И потом, как он был маленький. И как он сейчас вот идет в детский садик. Я с удовольствием наблюдаю. Это потрясающая история. Она рассказывает ее очень легко. Хотя я понимаю, что, ну, как бы, все сложно. Не скрывая ничего. И вот мне кажется, что она прямо становится таким примером для подражания. Ей хочется подражать. Вот этого должно быть как можно больше.
0: Соглашусь с тобой. И ты знаешь, это абсолютно правильно. То есть мы должны, вот, знаешь, этот тренд, который я тебе уже пожаловался тогда, ну, честно скажу, он меня расстраивает, а в соцсетях заменить на тренд красивых маленьких ребятишек, детишек, мальчишек и девчонок и счастливых мам и пап. Это очень важно. Кстати, вот почему-то очень классная история, ты заметила про соцсети, про мужчин в соцсетях почти не пишут. А мы тоже участвуем.
1: А я вот призываю наши слушатели, да. Есть же среди вас потрясающие папы. Но станьте вот этими потрясающими блогерами, это еще совсем открытая сфера, но, мне кажется, потребность не очень большая.
0: Очень мало.
1: Станьте какими-нибудь супер-блогерами или там супер-инстаграмщиками, которые будут вести вот эту вот историю того, как папа живет в семье. Что папа делает, как он управляется с детьми.
0: Папа может все, что угодно.
1: Да, вот как этот папа может. Вот мне кажется, даже я бы конкурс какой-то объявила, если честно, на лучшую вот эту историю. На лучшую историю папа может в социальных сетях.
0: Это точно. Ну и, конечно же, завершая сегодняшнюю программу, возвращаясь еще раз вот к неделе родительской любви, вот что ты считаешь нужно сделать обязательно вот в этот промежуток времени с 14 по 21 октября?
1: Не пожалеть своего времени, потому что лучший подарок все-таки, вот я на протяжении всей программы думала, лучший подарок для наших родителей — это наше время. Надо не пожалеть этого времени, приехать к нашим родителям, поговорить с нашими родителями, поговорить с нашими детьми. Дети должны уделить нам время. Заняться вот этой красивой историей семейных чаепитий, рассказов семейных историй за одним столом. И я думаю, что многие проблемы уйдут вот в этом тепле, в этом времени уйдут очень многие проблемы. Поэтому я вот всех прошу, сделайте это именно так.
0: Ну что ж, спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Будем подводить итоги сегодняшней программы. Конечно же, напомню, что мы говорили о Дне Отца, о Дне Матери, о неделе родительской любви в нашей стране. Что мы выяснили? В целом, мы поняли, что праздник День Отца уже так хорошо включился в историю нашей страны, хотя он совсем молодой. Праздник День Матери, конечно же, более, скажем так, старше.
1: Ну, хотя еще раз повторюсь, это православный праздник.
0: Это православный праздник.
1: Покрова Пресвятой Богородицы.
0: Он уже, скажем так, в нашей стране любим и, конечно же, почитаем. Со Днем Отца, мне кажется, еще нужно поработать. Нам немножко больше об этом рассказывать, больше говорить дальше. Что мы выяснили? Что нужно будет менять в соцсетях как угодно. Отцам, матерям тренды на то, что развод — это модно, а семья — это плохо. Это нужно обязательно заменить. Дальше, что мы выяснили с тобой? Что рожать ребенка можно в любое время года. в любом возрасте, как Бог даст, как у нас в Беларуси говорят. Вот. Ну а самое главное, что ребенок, конечно же, никогда не мешает ни карьере, ни какой-то своей мечте.
1: Вообще семья помогает карьере
0: мотивирует,
1: всегда.
0: Я бы сказал. Да. И, конечно же, в завершении прекрасно провести родительскую неделю. Это обязательно побыть с родителями, уделить им время, выпить чашечку чая, посидеть, поговорить.
1: Для вкусный этого... пирог обязательно.
0: И вкусный пирог.
1: Яблочный,
0: я обещала принести на следующей неделе. Да, так вот, для этого и создана родительская неделя, неделя родительской любви. Это программа «Настоящая жизнь». Традиционно говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. В студии была Ольга Шпилевская.
1: И Вадим Шепет.
0: Слушайте нас в эфире Альфа-радио.
1: И женского радио.
0: Всем удачи. Пока.
1: Пока.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой прорыв в трансплантации органов и тканей совершили ученые, чем может помочь чат-бот белорусского Минздрава и почему поцелуи приносят счастье, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Минздрав Беларуси напомнил о работе виртуальной приемной в Telegram. В ведомстве называют его оперативным ресурсом для быстрого реагирования на экстренные ситуации. Причем обратиться в чат-бот могут не только пациенты, но и медицинские работники. Сервис работает круглосуточно. В ведомстве подчеркивают, чат-бот не ставит диагноз, не назначает лечение и не заменяет горячую линию министерства или единую республиканскую систему для обращений граждан. И все же, чтобы обращения могли рассмотреть, нужно указать фамилию, имя, отчество, контактные данные, место происшествия. К сообщению можно прикрепить видео, фото или описать ситуацию текстом. По данным ведомства, задача чат-бота – быстро передать информацию о проблеме и помочь с реагированием там, где ситуация требует внимания. Ученые из Техасского университета нашли способ снизить риск растрескивания органов при криоконсервации. Это одна из главных проблем, которая мешает долго хранить органы для будущей трансплантации. Криоконсервация позволяет сохранять биологические ткани при сверхнизких температурах, но крупные органы при охлаждении могут трескаться, особенно если процесс идет слишком быстро. Такие повреждения делают орган непригодным для пересадки. Ученые подробно исследовали процесс витрификации, при нем ткани охлаждают в специальном растворе до стеклообразного состояния. Таким образом, клетки как бы останавливаются во времени, но без образования опасных кристаллов льда. Авторы считают, что такие технологии могут приблизить создание банков органов, где донорские органы будут храниться дольше и использоваться тогда, когда будут нужны пациентам. Поцелуи с любимым человеком работают как нейробиологический инструмент. Медики утверждают, что процесс помогает психике справляться со стрессом. Все дело в том, что во время поцелуя организм вырабатывает дофамин, серотонин и окситоцин. Эти гормоны регулируют мотивацию, успокаивают и формируют чувство безопасности. Одновременно падает уровень кортизола, гормона стресса. Кроме того, стимуляция блуждающего нерва переключает нервную систему в режим отдыха. В результате поцелуи действует как легкий природный антидепрессант. Они, конечно, не снимут сильную паническую атаку, но справятся с хронической низкоуровневой тревожностью. Процесс помогает сосредоточиться на моменте здесь и сейчас. Человек отвлекается от навязчивых мыслей, чувствует себя желанным и повышает самооценку. А вот тревожные мысли, напротив, истощают психику и разрушают весь организм. При этом постоянная тревога способна нести серьезную угрозу здоровью и благополучию. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси. Не скрою.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ номер 355, предусматривающий кадровые изменения в судебной системе. Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей. В их числе Татьяна Тупик, которая назначена председателем Минского городского суда на новый 5-летний срок. Судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судебной системе, правоохранительных и налоговых органах, таможне, адвокатуре и банковской сфере. Социальная сфера в сотрудничестве между странами СНГ является той точкой соприкосновения, которая может связать воедино и все остальные направления. Об этом в беседе с журналистами в Туркменистане в преддверии саммита Содружества заявила заместитель премьер-министра Беларуси и национальный координатор по вопросам СНГ Наталья Питкевич. Она отметила, что дети плачут на одном языке, люди смеются на одном языке. И мы понимаем, что социальные успехи интересны для всех. И проблемы у всех одни и те же, отметила Наталья Питкевич. По ее словам, в гуманитарной сфере странам СНГ удалось сохранить хороший трек сотрудничества еще со времен существования СССР. Хотя сейчас об этом порой мало знают или мало говорят. В ходе визита в Магаданскую область посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел рабочую встречу с губернатором региона Сергеем Носовым и принял участие в заседании рабочей группы по развитию сотрудничества с областью под сопредседательством министра по налогам и сборам Беларуси Дмитрия Кийко. На встрече подробно обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества Беларуси с Магаданской областью, наметили потенциальные точки роста. Особое внимание уделили экспорту белорусской техники, рассмотрели текущие и перспективные поставки карьерных самосвалов производства БелАЗ, который является стратегическим партнером для добывающей отрасли региона. С 13 по 15 октября Минск на 3 дня станет эпицентром передовых решений в сфере здравоохранения, красоты и восстановительной медицины. Во Falcon Club, проспект Победителей 20, пройдет 32-я международная специализированная выставка «Медицина и здоровье 2026». Более 30 лет этот форум объединяет производителей, ученых и практикующих врачей. В этом году он соберет свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая, Венгрии. В программе более 30 мероприятий с участием известных спикеров. Вход на выставку свободный для всех посетителей. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября – малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гомеле и Могилеве плюс 14, в Витебске 10 выше 0, в Гродно и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 16-18, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 23-25, в Гродно 20-22 выше 0, в Могилеве и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Денис Дук объяснил, почему в Беларуси разработки военпрома плотно интегрированы в экономику и социальную сферу.
2: Условия, начнем с них, они сложные, но контролируемые. Поскольку сегодня, нагнетая истерию на наших южных и западных границах, мы видим адекватную реакцию, совершенно адекватную реакцию наших военных, мы видим взаимодействие наших военных ведомств. Если сегодня политики той же южной страны-соседки заявляют и кидаются откровенно милитаристскими лозунгами, то мы видим, что сегодня на границах достаточно спокойно. И военные коммуницируют между собой абсолютно на уровне профессионалов. И идет процесс, в том числе и обмена военнопленными на нашей территории, в том числе и различные гуманитарные миссии. 140 тысяч украинцев нашли свой приют на территории Беларуси, и даже многие из них получили гражданство. Но, правильно говорит президент, хочешь мира, готовься к известно. Но мы сегодня говорим о том, что наш военпром – это синтез и производства, и науки, и всегда так было в индустриальных обществах и в постиндустриальных. Ничего не изменилось, что сегодня военпром – это драйвер развития экономики, как и космической отрасли. Это все очень тесно взаимосвязано. И мы видим, что многие инновации, которые буквально на днях были представлены президенту и воочию представлены разработки белорусских ученых, это действительно не сказки, это то, что уже сегодня реализовано, и то, что сегодня можно применить на практике как в военных целях, так и в гражданских. Ну, например, те же беспилотные технологии сегодня – это тренд, который определяет не только условия ведения войны, да, но и определяет сегодня и экономическую повестку, то есть тех же аграрий активно используют, тот же МЧС и так далее, и так далее. И мы видим, когда наши разработки имеют двойное назначение, то есть они могут использоваться как в военных целях, в оборонных целях в первую очередь, мы ни на кого нападать не собираемся, мы это подчеркиваем, так и в мирных целях, причем, ну, скажем так, спектр их применения достаточно широкий. И сегодня речь идет о том, насколько эффективно нам стоит это внедрять в экономику, ведь можно милитаризировать все и фактически поставить процент ВВП на оборонку поднять до таких высот, что мы забудем про социальную сферу. А надо ли это делать? И президент правильно выставляет стратегию. Надо дружить с сильными мира сего. Сегодня мы строим стратегический партнерский союз с Российской Федерацией, обеспечивая себе надежный, в том числе ядерный щит. В том числе мы интегрированы в эти союзные программы. Мы сегодня видим, что даже по тому же военпрому, производя порох, производя вот эти пороха военного назначения, они используются сегодня в мирных целях. Назвались цифры, это тысячи тонн, которые сегодня используются нашими горнодобытчиками в своих технологиях, когда разрабатываются карьеры, когда разрабатываются наши недры, полезные ископаемые, то есть это все находит применение в мирной жизни. Поэтому говорить о том, что сегодня армия, белорусская армия, она сугубо живет в своем замкнутом мирке в отрыве от общества, не приходится. То есть у нас это все плотно интегрировано в нашу экономику, в нашу социальную сферу, и военный сегодня это человек, который в первую очередь готов прийти на помощь, не дай бог случись какое-либо несчастье в стране, вместе с МЧС, вместе с подразделениями самоуправления на местах и так далее, и так далее. Поэтому мы сегодня говорим про то, что мы не милитаризируемая экономика, но мы экономика высоких технологий, которая знает, как себя обеспечить самым необходимым. Те же бронежилеты, те же средства индивидуальной защиты. Наше машиностроение замечательное, где мы сегодня видим образцы, когда те же, ну, условно говоря, пикапы, те же наши автомобили, которые мы в том числе и производим, можно сегодня дооснастить, дооборудовать, и они будут уже изделием двойного назначения, не уступающим мировыми стандартами. Плюс отдельная линейка, когда мы сегодня поставляем и делаем и шасси для нашего союзного государства, способные нести в том числе и тяжелое вооружение, там, тяжелые ракеты. И мы интегрированы в том числе и в вопросы общей национальной безопасности нашего Отечества от Бреста до Владивостока. Мы должны прекрасно понимать, что мы строим такой же союз, как наши оппоненты строят свой оборонительный союз, прикрываясь красивыми лозунгами. Этот оборонительный якобы союз называется НАТО. Но НАТО уже на протяжении всей своей истории создания показало, что это не оборонительный союз, это союз, как раз-таки направленный на решение стратегических агрессивных задач.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Денис Дук рассказал, как в ЕАЭС страны выручают друг друга в сложных ситуациях.
2: Наш президент – это один из немногих политиков, который может говорить правду. И эта правда находит широкий отклик в сердцах людей в странах не только СНГ, но вообще в странах мира. Он же говорит, ну посмотрите, наш Евразийский союз, он же идет от жизни, он от земли. То есть мы не строим никаких прожектов, но мы видим, когда случается беда, либо случаются какие-то экономические проблемы, как в том же в Узбекистане, то кто поможет решить эти вопросы с энергоносителями? Поможет как раз-таки тот союз, который мы сегодня имеем. Да, решается вопрос транзита через Казахстан, россияне подставили плечо Узбекистану. То есть и таких примеров море. И когда президент правильно ставит вопрос про ту же Армению, да, сначала посмотрите, разорилось тысячи фермеров, когда им обещали, что вся продукция летом, которую вырастили, там, начиная от продуктов растениеводства, заканчивая там рыбной отраслью, да, сейчас в момент будут схвачены, поставки пойдут в Евросоюз, а на деле оказался пшик. Потому что, чтобы поставить в Евросоюз, это надо пройти целую процедуру сертификации европейских стандартов и так далее, и так далее. Это помимо политических решений. И в итоге что получилось? Получился коллапс. Одно неправильное решение породило трагедии в тысячах, если не сотен тысяч семей. И сегодня, если мы говорим про Армению, то мы видим, что основная часть армян – это диаспоры, которые живут за рубежом, а не в родной Армении. То есть можно представить себе, что эта нация всегда была на разрыв, что называется, то есть между крупными геополитическими игроками. Так зачем сегодня подливать масло в огонь? И про это президент говорит очень откровенно. И в то же время он показывает, что мы можем сегодня выстраивать логистику внутри СНГ, внутри Евразэс, и видеть, что сегодня эта логистика позволяет решить глобальные вопросы, начиная от знаменитого «Шелкового пути», заканчивая проблем конкретных стран, например, транзита белорусского калия через порты России. Сегодня уповать, например, в транзите калия, когда санкции снимаются с калийной отраслью, санкции США, я имею в виду, уповать на наших партнеров из Прибалтики, либо Польши, ну, мягко говоря, это путь никуда. Сегодня они запрещают, завтра по, как это, капризная барышня разрешают, открывают эти возможности, но мы же с вами люди серьезные, понимаете, мы строим долгосрочные отношения, нам эти капризы, которые вливаются в миллионы долларов потери, и это выливается в благополучие наших людей, они недопустимы. Поэтому мы мыслим категориями именно благополучия нашего белорусского народа, и никак иначе, строя долгосрочные, проверенные годами, можно сказать, веками, партнерские отношения с теми, кто нас никогда не подводил.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя правления Республиканского государственно-общественного объединения Белорусское общество знания Денис Дук подчеркнул, что Литва решила вопрос о ядерном оружии голосованием Сейма, а не народа.
2: В чем принципиальное отличие вот этих стран от нашей демократии? Здесь я говорю без всякой иронии, говорю, называя вещи своими именами. У нас прямая народная демократия, то есть и все стратегические вопросы общества мы решаем напрямую, советуясь с народом. Mm-hmm. То есть что такое прямое общение с народом? Это вот сегодня у нас есть путем А. республиканского референдума, Б. Постоянно действующего органа, это Всебелорусское народное собрание, ну и парламент никто не отменял. Mm-hmm. Вот. У них же все стратегические вопросы, а это конституционная, замечу, реформа, по сути дела, это конституционная норма, решается Сеймом. Mm-hmm. Причем большинством голосов, три этапа голосования, то есть вот сейчас прошел второй этап, финальный будет в январе, и там уже будет принято окончательное решение. То есть мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, что жизнь динамично развивается. И принимать такие решения, когда этот Сейм был созван в определенных условиях, проходили выборы, там была одна обстановка, сегодня другая, в отрыве от мнения большинства народа. Сегодня мы не можем говорить, что Сейм представляет большинство народа, потому что к большинству народа никто не обращался напрямую. Принимаются вот такие важные решения, которые будут касаться каждого гражданина Литвы. То есть это демократия? Ну, вопрос
3: я
2: риторический.
3: Думаю, да.
2: Вопрос риторический. Вот если бы был проведен референдум, мы бы тогда увидели объективные данные. Но, опять-таки, еще надо смотреть условия проведения этого референдума, а то у нас же любят проводить референдум, когда, например, в той же Молдове большинство граждан живет за рубежом, но почему-то голоса не учитываются. Литва та же самая картина. Большинство, ну, не большинство, но треть населения живет за рубежом. То есть, опять-таки, условия проведения референдума. Поэтому вот эта кулуарность принятия решений, это сегодня характерная черта так называемых западных демократий. Но зачем? Зачем ставить угрозу национальной безопасности выше приоритета мирному развитию страны? Ведь сегодня никто не мешает той же Литве выстраивать добрососедские отношения с Белоруссией. Mm-hmm. Ведь мы же не отгораживались никогда никакими железными занавесами.
3: Да, наоборот, открыто. Конечно.
2: Да, понимаете, вот было принято решение прекратить все контакты, произошла грабеж нашей собственности, нашего санатория и так далее, который там находился. То есть вообще непонятные процессы. Сегодня вроде как уже некоторые страны, как та же Польша, начинают видеть даже некий там малый период, как и называют, потепление, малое оттепление называют ее и так далее. Но, простите, не мы начинали этот период глубокой заморозки, mm-hmm. и мы всегда готовы, открыты к сотрудничеству, у нас многовекторная политика, мы открыты для всех, но мы не закрываемся. Так как им выйти сегодня из этой ситуации, которую они себе сами загнали, демонизируя нашу страну и отношения с нами, а сегодня как-то уже не камильфо выстраивать, потому что надо признаваться в собственных ошибках, а сегодня, опять-таки, элиты, они настолько оторваны от народа, там элиты, что они не могут этот барьер перешагнуть. Ну, в то же время мы с вами четко понимаем, к чему это может привести. И при всем том у нас границы открыты, и у нас без виз, в том числе с Литвой, в том числе с Латвией, в том числе с Польшей. И когда люди приезжают, у них когнитивный диссонанс, когда им показывают, что у нас тут разруха, голод, значит, и тотальный разгул преступности, приезжая в нашу страну, они видят совершенно иную картину. Mm-hmm. И вот это вот горизонтальные связи, вот это вот жизнь элит, которые живут в своей парадигме, и жизнь людей, которые живут совершенно в иной, вот этот разрыв, он сегодня, к сожалению, непреодолим.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
5: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
4: А батарейки? Их куда?
5: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
4: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
5: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня в общей сложности более полутора десятков вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление Совмина о реализации проекта по обеспечению электротранспортом. Это еще одна мера, принятая для реализации стратегии увеличения количества электротранспорта и развития городов-спутников. Документом определены подходы по электрификации пригородных маршрутов городов-спутников Минска, Смолевича и Фаниполя. В частности, предусматривается установка 21 зарядной станции, в том числе в Смолевичах 11, в Минске 9, в деревне Первомай Фанипольского сельского совета Дзержинского района одной зарядной станции. Силовой этап учения «Евразия антитеррор-2026» прошел в Чижовка-арене. Отрабатывалось пресечение террористической атаки во время спортивного мероприятия, в том числе действия снайперов и штурмовых групп по нейтрализации нападавших, оказание помощи пострадавшим и эвакуация людей. Затем силовики показали освобождение заложников в захваченном пресс-центре и специальную операцию по нейтрализации террористов. Учения проводятся в совместном формате СНГ-ШОС. Их особенностью стало участие под разделений специального назначения 6 стран в отработке учебных задач на территории одного государства. Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетные и семьи с детьми-инвалидами. Акция приурочена ко Дню матери и Дню отца. В праздничный день можно будет получить консультацию по широкому кругу вопросов. Среди наиболее востребованных тем нюансы оформления наследственных прав, составления завещаний и брачных договоров, соглашения о детях, удостоверения сделок, купли-продажи недвижимости, отчуждения транспортных средств. В акции примут участие все нотариальные конторы страны. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте +21, в Могилеве +16, в Витебске +13, в Гродно, Гомеле и Минске 19 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается +11-13, в Бресте и Могилеве +13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
3: Директор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Денис Дуг о заседании ВНС. Стратегическое планирование задает темп развития Беларуси на годы вперед.
4: Председатель Всебелорусского народного собрания – это человек стратегического мышления. Поэтому я думаю, что помимо традиционной повестки, это отчет о социально-экономическом развитии Беларуси за текущий период, мы знаем, что это протокольные вещи. Мы, конечно же, ожидаем и стратегических задач, стратегического планирования в развитии нашего государства, потому что жизнь меняется очень стремительно, жизнь меняется настолько непредсказуемо, что сегодня именно президент, обладая всей полнотой информации, может видеть то, чего мы с вами увидеть в принципе не можем. И, конечно же, вот это стратегическое планирование, оно задает темп развития Беларуси на годы вперед. На годы вперед. Поэтому я думаю, что помимо таких текущих задач, ну, мы должны увидеть, и, ну, даже не то, что должны, мы, скорее всего, увидим и новые посылы в текущей ситуации. Ну и, конечно, не надо забывать, что в этом году это юбилейный год для ВНС, 30 лет Всебелорусскому народному собранию. В 96-м году именно ВНС сыграла ключевую роль в построении контуров современного политического устройства Беларуси. Вот это президентская вертикаль, четкое разграничение полномочий. И сегодня мы уже пошли дальше. Президент говорит, что сегодня уже надо децентрализировать вот эти широкие президентские полномочия, давая прерогативу инициативам на местах. И, конечно, вот я думаю, что в программном выступлении президента будут даны оценки вот этого 30-летнего периода и поставлены задачи в том числе и по развитию местной власти в текущих условиях. Потому что сегодня президент не раз подчеркивал, что любой председатель горрайсполкома – это, в принципе, президент на месте, то есть который полностью отвечает за свою территорию. Это президент, который на месте решает те задачи и именно персональная ответственность на нем, как и на главе государства, за развитие конкретного региона.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. У Garmin появились смарт-часы с неограниченным временем автономной работы. Новые наушники FreeBuds Neo получили шумоподавление и легкий корпус. И ученые из Гонконга создали материал для строительства на Марсе. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Garmin представила смарт-часы Enduro с впечатляющей автономностью. Судя по всему, компания хочет превзойти по этому показателю свои же Fenix 9 Pro Solar. Добиться высокой энергоэффективности удалось благодаря сочетанию 1,5-дюймового MIP-дисплея с разрешением 280 на 280 пикселей и защитного стекла со встроенными солнечными батареями. Без подзарядки от солнца устройство работает до 36 дней при обычном использовании, а при ярком дневном свете этот срок увеличивается до 90 дней. При отслеживании тренировок батарея держится до 120 часов, а с подзарядкой от солнца до 320. Если включить все спутниковые системы, автономность составит 80 и 144 часа соответственно. В режимах экспедиции и энергосбережения, как утверждается, девайс способен работать непрерывно. Модель получила корпус из высококачественного полимера с титановой рамкой. За отслеживание показателей здоровья отвечают датчики пульса, температуры кожи и ЭКГ. Для спортсменов доступно более 100 режимов активности. Чем удивляют новые наушники FreeBuds Neo? Акцент в этой модели сделан на уникальные звуковые характеристики, интересный дизайн и удобство использования. Эти наушники предназначены для тех, кто будет их использовать много раз в день в дороге, на работу или учебу, во время прогулок и занятий спортом. Кроме того, беспроводные наушники Huawei FreeBuds Neo могут похвастаться обновленным эргономичным дизайном. Компактный зарядный футляр выполнен в форме мини-шаттл. Его приятно держать в руках и удобно носить в кармане. Новинка представлена в 4 расцветках. Сияющий серебристый цвет с эффектом жидкого металла, туманно-розовый с необычным зеленым градиентом, а также классические морозный белый и космический черный. Отмечу, каждый наушник весит 4 грамма, а это меньше, чем большинство моделей, представленных сегодня на рынке. FreeBuds Neo придутся по душе тем, у кого такие наушники постоянно выпадают. Инженеры использовали при проектировании модели пространственный подход и трехмерные измерения. Для оптимизации формы дизайнеры учитывали 8 ключевых поверхностей уха, включая вход в ушной канал, ушную раковину и козелок. В результате им удалось уменьшить область соприкосновения устройства с телом. Это позволило более равномерно распределить давление и снизить дискомфорт при длительном ношении. Самой полезной характеристикой наушников оказалось мощное шумоподавление. FreeBuds Neo буквально позволяют отгородиться от городской суеты. Ученые из Гонконга заявили о создании быстрого в изготовлении и недорогого строительного материала на основе генно-модифицированных дрожжей, желатина и песка, которые можно использовать в условиях Марса. Исследователи использовали этот материал для 3D-печати небольшой конструкции. Она проводилась в климатической камере при температуре минус 30 градусов в условиях, которые имитируют марсианскую среду. По оценкам, для производства 1 кубического метра данного биологического стройматериала потребовалось бы менее часа работы солнечных панелей, тогда как спекание такого же объема марсианской почвы реголита в монолитный блок заняло бы несколько дней. Отмечу, для получения 1 кубического метра такого материала потребуется лишь несколько десятков килограммов сырья, доставленного с Земли. Авторы проекта считают возможным применять подобный материал на Земле. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-Радио. Альфа-Радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
5: Мы проросли корнями.

Орденов и медалей удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие военно-промышленного комплекса, умело организованные и безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков обсудил с членами правительства Туркменистана пути активизации торговли и сотрудничества в логистике. Ключевой темой переговоров с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Накиргулы Атугулеевым стали перспективы активизации торгово-экономического сотрудничества, в том числе с привлечением потенциала бизнес-сообществ двух стран. Собеседники достигли договоренности о проведении в ближайшее время двустороннего бизнес-форума, а также ряда иных мероприятий, направленных на расширение контактов и взаимодействия между предпринимателями и промышленниками. Книгу об избирательной системе Беларуси передадут участникам Генассамблеи Всемирной ассоциации избирательных органов, которая пройдет на Филиппинах. Новое издание на английском языке призвано ознакомить зарубежную аудиторию и международных экспертов с избирательной системой нашей страны. Участники Генассамблеи станут первыми обладателями книги. Экземпляры издания будут официально вручены организаторам выборов из разных уголков планеты уже на следующей неделе. Минск впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. По данным российского сервиса о бронировании, спрос на белорусскую столицу в этом году ажиотажный, особенно на новогодние праздники. Минск стабильно входил в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы. Но в этом году город потеснил Москву и закрепился на второй строчке после Санкт-Петербурга. Также у россиян стал популярен Гродно. Он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте +22, в Могилеве и Гомеле +18, в Витебске +15, в Гродно и Минске 19 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается +11-13, в Бресте и Могилеве +13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
1: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, какой прорыв в трансплантации органов и тканей совершили ученые, чем может помочь чат-бот белорусского Минздрава и почему поцелуи приносят счастье, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Минздрав Беларуси напомнил о работе виртуальной приемной в Telegram. В ведомстве называют его оперативным ресурсом для быстрого реагирования на экстренные ситуации. Причем обратиться в чат-бот могут не только пациенты, но и медицинские работники. Сервис работает круглосуточно. В ведомстве подчеркивают, чат-бот не ставит диагноз, не назначает лечение и не заменяет горячую линию министерства или единую республиканскую систему для обращений граждан. И все же, чтобы обращения могли рассмотреть, нужно указать фамилию, имя, отчество, контактные данные, место происшествия. К сообщению можно прикрепить видео, фото или описать ситуацию текстом. По данным ведомства, задача чат-бота – быстро передать информацию о проблеме и помочь с реагированием там, где ситуация требует внимания. Ученые из Техасского университета нашли способ снизить риск растрескивания органов при криоконсервации. Это одна из главных проблем, которая мешает долго хранить органы для будущей трансплантации. Криоконсервация позволяет сохранять биологические ткани при сверхнизких температурах, но крупные органы при охлаждении могут трескаться, особенно если процесс идет слишком быстро. Такие повреждения делают орган непригодным для пересадки. Ученые подробно исследовали процесс витрификации при нем. Ткани охлаждают в специальном растворе до стеклообразного состояния. Таким образом, клетки как бы останавливаются во времени, но без образования опасных кристаллов льда. Авторы считают, что такие технологии могут приблизить создание банков органов, где донорские органы будут храниться дольше и использоваться тогда, когда будут нужны пациентам. Поцелуи с любимым человеком работают как нейробиологический инструмент. Медики утверждают, что процесс помогает психике справляться со стрессом. Все дело в том, что во время поцелуя организм вырабатывает дофамин, серотонин и окситоцин. Эти гормоны регулируют мотивацию, успокаивают и формируют чувство безопасности. Одновременно падает уровень кортизола, гормона стресса. Кроме того, стимуляция блуждающего нерва переключает нервную систему в режим отдыха. В результате поцелуи действует как легкий и природный антидепрессант. Они, конечно, не снимут сильную паническую атаку, но справятся с хронической низкоуровневой тревожностью. Процесс помогает сосредоточиться на моменте здесь и сейчас. Человек отвлекается от навязчивых мыслей, чувствует себя желанным и повышает самооценку. А вот тревожные мысли, напротив, истощают психику и разрушают весь организм. При этом постоянная тревога способна нести серьезную угрозу здоровью и благополучию. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В повестке более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Заседание состоится завтра. Накануне с участием лидеров стран и других высоких гостей саммита запланирован ряд мероприятий культурного плана, в их числе галоконцерт мастеров культуры и искусств, представляющих разные страны Содружества. Кроме того, к саммиту организована выставка государств-участников СНГ. В Танзании в рамках 153-й Ассамблеи Межпарламентского Союза состоялось заседание геополитической группы «Евразия» под руководством председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Сергея Рачкова. Делегаты собрались для обсуждения глобальной парламентской повестки вопросов инклюзивности и укрепления доверия между странами. Также состоялась координационная встреча глав парламентских делегаций государств-членов ОДКБ. Делегации сверили позиции по ключевым вопросам международной парламентской повестки дня. Контртеррористический форум продолжает свою работу в Минске. Второй день посвящен практическому взаимодействию специальных служб государств-участников СНГ и государств-членов ШОС. Участникам форума продемонстрировали контртеррористическую операцию, в которой спецподразделения 6 государств действовали по единому замыслу. Отработали действия по ликвидации террористических угроз на объектах инфраструктуры. По легенде, террористы заняли спорткомплекс. Оперативно-боевые подразделения нейтрализовали радикалов и освободили заложников. Середина октября в Минске расширяется список поликлиник, где можно пройти водительскую комиссию. Новыми площадками станут 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района, 5-я, 30-я и 40-я городские клинические больницы. Сейчас водительскую комиссию можно пройти в 24-й поликлинике спецмедосмотров. Там действует программа «Заботливый осмотр». Специалисты сами запрашивают медицинские выписки, если человек наблюдается в разных учреждениях. Также комиссии работают в некоторых других учреждениях здравоохранения. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте +22, в Витебске +14, в Гомеле +20, в Гродно, Минске и Могилеве 19 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается +11-13, в Бресте и Могилеве +13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. У Garmin появились смарт-часы с неограниченным временем автономной работы. Новые наушники FreeBuds Neo получили шумоподавление и легкий корпус. И ученые из Гонконга создали материал для строительства на Марсе. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Garmin представила смарт-часы Enduro с впечатляющей автономностью. Судя по всему, компания хочет превзойти по этому показателю свои же Fenix 9 Pro Solar. Добиться высокой энергоэффективности удалось благодаря сочетанию 1,5-дюймового MIP-дисплея с разрешением 280 на 280 пикселей и защитного стекла со встроенными солнечными батареями. Без подзарядки от солнца устройство работает до 36 дней при обычном использовании, а при ярком дневном свете этот срок увеличивается до 90 дней. При отслеживании тренировок батарея держится до 120 часов, а с подзарядкой от солнца до 320. Если включить все спутниковые системы, автономность составит 80 и 144 часа соответственно. В режимах экспедиции и энергосбережения, как утверждается, девайс способен работать непрерывно. Модель получила корпус из высококачественного полимера с титановой рамкой. За отслеживание показателей здоровья отвечают датчики пульса, температуры кожи и ЭКГ. Для спортсменов доступно более 100 режимов активности. Чем удивляют новые наушники FreeBuds Neo? Акцент в этой модели сделан на уникальные звуковые характеристики, интересный дизайн и удобство использования. Эти наушники предназначены для тех, кто будет их использовать много раз в день в дороге, на работу или учебу, во время прогулок и занятий спортом. Кроме того, беспроводные наушники Huawei FreeBuds Neo могут похвастаться обновленным эргономичным дизайном. Компактный зарядный футляр выполнен в форме мини-шаттл. Его приятно держать в руках и удобно носить в кармане. Новинка представлена в 4 расцветках. Сияющий серебристый цвет с эффектом жидкого металла, туманно-розовый с необычным зеленым градиентом, а также классические морозный белый и космический черный. Отмечу, каждый наушник весит 4 грамма, а это меньше, чем большинство моделей, представленных сегодня на рынке. FreeBuds Neo придутся по душе тем, у кого такие наушники постоянно выпадают. Инженеры использовали при проектировании модели пространственный подход и трехмерные измерения. Для оптимизации формы дизайнеры учитывали 8 ключевых поверхностей уха, включая вход в ушной канал, ушную раковину и козелок. В результате им удалось уменьшить область соприкосновения устройства с телом. Это позволило более равномерно распределить давление и снизить дискомфорт при длительном ношении. Самой полезной характеристикой наушников оказалось мощное шумоподавление. FreeBuds Neo буквально позволяют отгородиться от городской суеты. Ученые из Гонконга заявили о создании быстрого в изготовлении и недорогого строительного материала на основе генно-модифицированных дрожжей, желатина и песка, которые можно использовать в условиях Марса. Исследователи использовали этот материал для 3D-печати небольшой конструкции. Она проводилась в климатической камере при температуре минус 30 градусов в условиях, которые имитируют марсианскую среду. По оценкам, для производства 1 кубического метра данного биологического стройматериала потребовалось бы менее часа работы солнечных панелей, тогда как спекание такого же объема марсианской почвы реголита в монолитный блок заняло бы несколько дней. Отмечу, для получения 1 кубического метра такого материала потребуется лишь несколько десятков килограммов сырья, доставленного с Земли. Авторы проекта считают возможным применять подобный материал на Земле. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Голосы с места.
1: Детка, расскажи стишок, встань на табуреточку. Как простому люду жить, западному впредь? Из субстанции одной, как слепить конфеточку? Вот уже и мясо зло,

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. Для пассажиров автобусов в Беларуси запустили функцию «Поймать билет». БКМ Холдинг готовит пилотный проект по запуску трамвая с беспилотным управлением. И в Пинском районе Брестской области начал работать участок контроля средней скорости движения на автодороге Р6. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Для пассажиров автобусов в Беларуси запустили функцию «Поймать билет». Она позволяет отслеживать появление свободных мест на распроданных рейсах. Сервис самостоятельно проверяет наличие билетов и сообщает пользователю, когда они появляются. Функция доступна авторизованным пользователям. На карточке нужного рейса достаточно нажать кнопку «Поймать билет», после чего пассажир будет добавлен в лист ожидания. Если кто-то вернет билет или перевозчик перераспределит места, система отправит пользователю пуш-уведомление. В нем будут указаны маршрут, дата и время отправления, а также ссылка для перехода к покупке. Дальше билет можно оформить обычным способом. Одновременно можно отслеживать не более 3 рейсов. Чтобы не отправлять пользователю большое количество сообщений, уведомления будут приходить не чаще 1 раза в час, даже если свободные места на рейсе появляются и снова исчезают. БКМ Холдинг готовит пилотный проект по запуску трамвая с беспилотным управлением. Испытания планируют провести в Мозыре. Отмечу, предприятие занимается оснащением трамваев системами беспилотности 1-го уровня. Такие системы не предполагают полного отказа от водителя. Следующим этапом должно стать создание вагона, который сможет самостоятельно выполнять весь цикл движения по пути. В частности, системы должны взять на себя управление, торможение и открытие дверей. Водитель при этом останется в кабине будет контролировать работу системы, при необходимости вмешиваться в управление. Для пилотного проекта выбрали Мозырь. По словам представителей предприятия, траектория движения там проще и предсказуемее, чем в Минске. Специалисты уже подготовили проекты, дорожные карты запуска. Точные сроки выхода беспилотного трамвая на мозырьские маршруты пока не называются. Отмечу, отдельные электронные системы помощи уже используются на трамваях нового поколения в Минске. В Пинском районе Брестской области начал работать участок контроля средней скорости движения на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. Контролируемый участок протяженностью 4 километра расположен с 96 по 100 километр дороги. Максимально разрешенная скорость для всех видов транспорта здесь составляет 70 километров в час. Система фиксирует среднюю скорость движения авто на всем участке. Да и также предупреждает, что на этом отрезке дороги высока вероятность выхода на проезжую часть диких животных. Водителям рекомендуют быть внимательными. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что. Взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от Белгосстраха. Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент в своем выступлении выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке заседания в общей сложности более 1,5 вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго заседания Совета председателей Верховных Высших Судов государств-участников СНГ, которое проходит в Минске. Президент отметил символично, что визит в Беларусь проходит в год 35-летия образования Содружества независимых государств. Особое значение для обеспечения защиты прав граждан и организаций имеет сотрудничество в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик. Глава государство выразил уверенность, что нынешняя встреча будет способствовать выработке совместных эффективных решений по актуальным вопросам правосудия, укреплению гуманитарных, экономических и правовых связей. Экспертная группа ИКАО завершила аудит гражданской авиации Беларуси. Предварительные итоги положительные. Официальные итоги будут представлены до 8 декабря. Однако уже сейчас отмечено, что в стране действует полноценная устойчивая система защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Качественно переработан целый ряд нормативных правовых актов на основе стандартов ИКАО. Положительные результаты проверки будут способствовать расширению международного авиасообщения и укреплению имиджа Беларуси как надежного авиационного партнера. Белавия за год полетов по маршруту Минск-Санья перевезла более 60 тысяч пассажиров. 8 октября прошлого года Airbus A330-200 отправился из белорусской столицы на остров Хайнань в Китае. Это был первый регулярный дальнемагистральный рейс в истории авиакомпании. С тех пор выполнено 236 перелетов. В авиакомпании также подсчитали, что за год полетов из Минска в Санью и обратно самолеты Белавия суммарно преодолели около 1 миллиона 870 тысяч километров. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий – актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте +23, в Витебске +16, в Гомеле +21, в Гродно и Могилеве +19, в Минске 20 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается +11-13, в Бресте и Могилеве +13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что Беларусь – пионер восстановления политэкономического единства постсоветского пространства.
2: Александр Лукашенко неоднократно характеризовал собственную политику и подходы к политической деятельности как искреннюю. Это действительно так, и партнеры на международной арене отмечают, что глава государства всегда дает объективные оценки, избегая вот таких эзоповых приемов, каких-то завуалированных констатаций, действительно прямо вот, и по существу. Что касается Содружества независимых государств, то мы полагаем, что данное объединение по-прежнему является весьма важной межгосударственной площадкой, как для нашей страны, так и для других государств-участников. Стоит отметить, что в СНГ 9 стран-членов. Вот, Туркменистан является ассоциированным членом организации, и Молдова, Монголия имеет статус наблюдателя. Республика Молдова уведомила, значит, о том, что начата процедура выхода из Содружества независимых государств. Вместе с тем, из многих договоров Молдова выходить не планирует. Вот. Кстати, как и Украина. Из многих договоров в рамках Содружества независимых государств не вышло. Поэтому даже для этих стран, которые, скажем так, занимают противоположную геополитическую ориентацию и почему-то считают необходимым, если они движутся в сторону интеграции с коллективным Западом, Европейским Союзом, надо хлопать дверями и громко заявлять о своем выходе из СНГ, но на практике, с точки зрения права, вот, торгово-экономических отношений, многие договоры продолжают действовать, потому что эти страны видят их безусловную целесообразность и выгоду. Я напомню, что в рамках Содружества независимых государств заключено более 280 многосторонних соглашений, и они все объемлющие, охватывают правоотношения от социальной сферы и заканчивая вопросами безопасности. Поэтому, конечно, как бы кто ни критиковал СНГ, там, допустим, за медлительность, за определенную бюрократическую неповоротливость, за разносторонние интересы государств-участников, а все, скажем так, проблемы проистекают из того, что зачастую у стран есть разные точки зрения на те или иные процессы. Тем не менее, эта площадка действительно является очень важным направлением деятельности многосторонней дипломатии. Вот я бы сказал так. И исполнительные органы Содружества независимых государств находятся в Минске, потому что, ну, по всей видимости, еще в начале 90-х годов была очевидна вот роль Беларуси и способность нашей страны к организации вот такого рода процессов. Я имею в виду межгосударственных, интеграционных процессов, модерации конфликтов и так далее. То есть здесь мы продолжаем ответственно выполнять свои обязательства. Ну, а что касается предстоящего выступления главы государства, ну, действительно, Александр Лукашенко всегда дает объективно оценки, прогнозы, сценарии и предупреждает о некоторых нежелательных последствиях, которые могут наступить, если не предпринимать решения в направлении единства, укрепления нашего союзничества и так далее. Потому что Беларусь пионер, скажем так, восстановление политэкономического единства постсоветского пространства. То есть Лукашенко об этом начал говорить и действовать, что немаловажно, еще в тот период, когда все грезили идеями цивилизованного развода. Потому что я напомню, ведь Содружество независимых государств как характеризовалось? Площадка для цивилизованного развода. Мы должны были разойтись в разные стороны. Но так не бывает. Вот, обязательно этот вакуум кто-то займет, и, конечно, были иллюзии относительно возможности интеграции постсоветского пространства безболезненно в западную систему. Но оказалось, что там нас ждут, мягко говоря, не в той роли, в которой хотелось бы правящим кругам в начале 90-х годов, опьяненным иллюзией относительно того, что, значит, демократический Запад, в кавычках, готов нас принять в качестве полноправных участников большой семьи цивилизованных народов. Выяснилось, что и народы эти не совсем цивилизованные, и семьи-то никакой нет. И нас там готовы принимать максимум в роли прислуги. Поэтому речь идет о том, чтобы, конечно, использовать существующие интеграционные форматы для взаимного развития и взаимной выгоды в политике, в экономике. И для Беларуси весьма важным является, конечно, сопряжение возможностей СНГ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Ну и кроме того, конечно, у нас есть интеграционная форма, которая является проектом опережающего развития. Это союзное государство Беларуси и России.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, чем Беларуси интересен контртеррористический форум.
2: Минск в очередной раз стал центром определенных международных процессов. Вот, и организаторами антитеррористического форума в том числе является антитеррористический центр СНГ. Это достаточно эффективно работающая структура, которая занимается координацией усилий государства СНГ в области противодействия терроризму. И, например, некоторое время назад прошел также форум, соответствующий с участием генеральных прокуратур государств Содружества. И вчера вот мы в парламенте заслушали информацию генерального прокурора Дмитрия Юрьевича Горы. И касательно международного взаимодействия прокуратуры было заявлено, что у нас, в принципе, складываются образцовые отношения с прокуратурами государств СНГ. Нужно понимать, что, например, расследование преступлений, противодействие такому виду преступлений, как терроризм, невозможно без международной координации, без взаимной подпитки оперативной информации и без поддержки с точки зрения контроля, значит, деятельности международных террористических организаций. Наша страна, к счастью, не является объектом устремления международных террористов, но зачастую вот эти структуры террористические, экстремистские пытаются использовать Республику Беларусь как транзитную территорию. И по информации, получаемой от наших коллег, неоднократно спецслужбы Республики Беларусь производили задержания лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для тех или иных партнерских стран, да и для региона, может быть, и для мира в целом. Вот. Точно так же и по нашим запросам коллеги реагируют весьма адекватно, потому что мы знаем, что угроза политического экстремизма существует для Республики Беларусь, к сожалению. Поэтому для нас эта тема является актуальной и интересной, и присутствие значительного количества зарубежных специалистов в области противодействия терроризму, обмен информацией серьезно обогащает теоретическую базу наших специальных служб. Ну и кроме того, там есть и практическая составляющая.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгостраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгостраха решит ваши проблемы. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Министр иностранных дел Беларуси обсудил с членами правительства Туркменистана пути активизации торговли и сотрудничества в логистике. В Минске подвели итоги этапов антитеррористических учений ШОС и СНГ. Глава правительства подписал постановление о зарядных станциях для городов-спутников.
0: Что происходит?
4: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня в общей сложности более 1,5 десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Заседание Совета глав государств СНГ состоится завтра. В программе на сегодня ряд мероприятий культурного плана. В их числе галоконцерт мастеров культуры и искусств, представляющих разные страны Содружества. Беларусь представляют знаменитые хорошки и песняры. Кроме того, к саммиту организована выставка государств-участников СНГ. На национальных стендах в основной день межгосударственного форума будут представлены видеоролики, презентации, визуальная и печатная информация о продукции, производимой в странах Содружества, достижениях отдельных отраслей экономики, памятниках духовной и материальной культуры.
0: Это важно.
4: В Туркменистане в эти дни находится министр иностранных дел Беларуси. Максим Рыженков принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. Кроме того, глава МИД обсудил вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-участников СНГ. В частности, Максим Рыженков встретился с членами правительства Туркменистана, отвечающими за развитие торговли, транспорта и реального сектора экономики. Ключевой темой переговоров главы белорусского внешнеполитического ведомства с заместителем председателя кабинета министров, главой Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Накиргулы Атагулыевым стали перспективы активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с привлечением потенциала бизнес-сообществ двух стран. Собеседники достигли договоренности о проведении в ближайшее время двустороннего бизнес-форума, а также ряда иных мероприятий, направленных на расширение контактов и взаимодействия между предпринимателями и промышленниками. Речь также идет не только о торговле товарами, но и о возможности совместной работы в направлении импортозамещения. Стороны отметили необходимость активизации сотрудничества по линии торгово-промышленных палат, в частности, их региональных отделений. Подчеркнута важность формирования благоприятных условий для инвестиций и реализации совместных проектов в различных сферах экономики, включая легкую и пищевую промышленность. На встрече Максима Рыженкова с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Батыром Аннаевым обсуждены вопросы работы межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в качестве эффективного инструмента для дальнейшего развития экономического партнерства. Собеседники условились провести в ближайшей перспективе встречу со председателями межправкомиссии, которыми являются вице-премьеры Беларуси и Туркменистана. Стороны уделили особое внимание взаимодействию в логистической сфере. В этом контексте обсуждена возможность использования белорусской стороной транспортно-логистических коридоров север-юг и запад-восток, которые проходят через территорию Туркменистана, а также портовой инфраструктуры для выстраивания в Каспийском регионе цепочек доставки отечественных товаров. Максим Рыженков подчеркнул, что сфера транспорта и логистики является одной из самых важных в развитии сотрудничества, так как для Беларуси поиск новых рынков сбыта и выстраивание цепочек поставки товаров или оказания услуг является приоритетным направлением. По словам главы МИД, при этой совместной работе могла бы привноситься и доля добавленной стоимости со стороны партнеров из Туркменистана, чтобы далее уже торговать продукцией на рынках стран региона, с которыми у Туркменистана сложились многолетние тесные торгово-экономические отношения. Со своей стороны Беларусь готова более активно закупать товары, производимые в Туркменистане, включая продукцию текстильной промышленности, фрукты и овощи, чтобы также оказывать содействие их реализации уже в своем регионе. Максим Рыженков и Батыр Аннаев затронули тему восстановления авиасообщения между столицами двух государств, что особенно актуально в условиях интенсификации бизнес-контактов и увеличения численности туркменских студентов, обучающихся в белорусских вузах.
0: Точка отсчета.
4: В преддверии саммита в Туркменистане состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств одобрили ряд проектов документов, которые будут направлены на рассмотрение высших органов Содружества, Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. Среди них проект заявления глав государств в связи с 35-летием образования Содружества, проект решения о сотрудничестве в области туризма, объявление в Содружестве 2029 года годом транспорта и связанности СНГ, мерах по формированию положительного образа СНГ и его государств-участников в информационном пространстве, внесении поправок в соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.
0: Факты на стол.
4: В этом году СНГ исполняется 35 лет. За этот сравнительно малый период, пройдя непростой путь становления, организация сыграла значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, превратилась в устойчивую региональную платформу взаимодействия государств по широкому спектру направлений. За 35 лет Содружество независимых государств стало одним из крупнейших региональных объединений мира по территории, численности населения и объему взаимной торговли. СНГ стала школой интеграции для всего постсоветского пространства. Именно в рамках Содружества впервые отрабатывались механизмы свободной торговли, таможенного взаимодействия и экономической кооперации. Этот опыт лег в основу сначала Евразэс, затем Таможенного союза и Единого экономического пространства, и в конечном счете ЕАЭС. СНГ – это больше, чем политика. За 35 лет Содружество охватило буквально все сферы жизни – экономику и торговлю, науку и культуру, гуманитарные программы и информационное пространство. Сотни совместных соглашений работают каждый день, даже когда мы этого не замечаем. Жителям государств-участников Содружества дает в повседневной жизни реальные права и возможности. Граждане большинства стран СНГ могут посещать соседнее государство Содружества по внутреннему паспорту без оформления визы. Для туризма, деловых поездок и переезда соглашение 1992 года о пенсионном обеспечении гарантирует. Трудовой стаж, заработанный в другой стране Содружества, учитывается при назначении пенсии. Скорая и неотложная медицинская помощь гражданам СНГ оказывает на территории стран Содружества бесплатно, на равных с местными жителями. Ряд государств СНГ предоставляет гражданам Содружества преференции при трудоустройстве, сокращенные сроки оформления разрешений на работу или их полную отмену. Зона свободной торговли СНГ снижает таможенные барьеры. Товары из стран Содружества дешевле для конечного потребителя.
0: Мнение эксперта.
4: СНГ по-прежнему является весьма важной межгосударственной площадкой как для нашей страны, так и для других государств-участников. Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал, на каком уровне находится взаимодействие между странами в СНГ и какие проблемные вопросы им необходимо решить.
5: Стоит отметить, что в СНГ 9 стран-членов. Туркменистан является ассоциированным членом организации, и Монголия имеет статус наблюдателя. Республика Молдова уведомила о том, что начата процедура выхода из Содружества независимых государств. Вместе с тем, из многих договоров Молдова выходить не планирует. кстати, как и Украина. Из многих договоров в рамках Содружества независимых государств не вышло. Поэтому даже для этих стран, которые, скажем так, занимают противоположную геополитическую ориентацию и почему-то считают необходимым, если они движутся в сторону интеграции с коллективным Западом, Европейским Союзом, надо хлопать дверями и громко заявлять о своем выходе из СНГ, но на практике, с точки зрения права, торгово-экономических отношений, многие договоры продолжают действовать, потому что эти страны видят их безусловную целесообразность и выгоду. Я напомню, что в рамках Содружества независимых государств заключено более 280 многосторонних соглашений, и они все объемлющие, охватывают правоотношения от социальной сферы и заканчивая вопросами безопасности. Поэтому, конечно, как бы кто ни критиковал СНГ, там, допустим, за медлительность, за определенную бюрократическую неповоротливость, за разносторонние интересы государств-участников, а все, скажем так, проблемы проистекают из того, что зачастую у стран есть разные точки зрения на те или иные процессы. Тем не менее, эта площадка действительно является очень важной, очень важным направлением деятельности многосторонней дипломатии. Вот я бы сказал так. И исполнительные органы Содружества независимых государств находятся в Минске, потому что, ну, по всей видимости, еще в начале 90-х годов была очевидна вот роль Беларуси и способность нашей страны к организации такого рода процессов. Я имею в виду межгосударственных, интеграционных процессов, модерации конфликтов и так далее. То есть здесь мы продолжаем ответственно выполнять свои обязательства. Ну, а что касается предстоящего выступления главы государства, ну, действительно, Александр Лукашенко всегда дает объективные оценки, прогнозы, сценарии и предупреждает о некоторых нежелательных последствиях, которые могут наступить, если не предпринимать решения в направлении единства, укрепления нашего союзничества и так далее. Потому что Беларусь — пионер, скажем так, восстановления политэкономического единства постсоветского пространства. То есть Лукашенко об этом начал говорить и действовать, что немаловажно, еще в тот период, когда все грезили идеями цивилизованного развода. Потому что я напомню, ведь Содружество независимых государств как характеризовалось? Площадка для цивилизованного развода. Мы должны были разойтись в разные стороны. Но так не бывает. Вот, обязательно этот вакуум кто-то займет. И, конечно, были иллюзии относительно возможности интеграции постсоветского пространства безболезненно в западную систему. Но оказалось, что там нас ждут, мягко говоря, не в той роли, в которой хотелось бы правящим кругам в начале 90-х годов, опьяненным иллюзией относительно того, что, значит, демократический Запад, в кавычках, готов нас принять в качестве полноправных участников большой семьи цивилизованных народов. Выяснилось, что и народы эти не совсем цивилизованные, и семьи-то никакой нет, и нас там готовы принимать максимум в роли прислуги. Поэтому речь идет о том, чтобы, конечно, использовать существующие интеграционные форматы для взаимного развития и взаимной выгоды в политике, в экономике. И для Беларуси весьма важным является, конечно, сопряжение возможностей СНГ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Ну и, кроме того, конечно, у нас есть интеграционная форма, которая является проектом опережающего развития. Это союзное государство Беларуси и России.
4: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Преступную деятельность необходимо пресекать. Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал, зачем понадобился указ о сборах на лечение.
3: Были очень неприятные проявления, мягко говоря, неприятные, это я дипломатично выражаюсь, отвратительные проявления в этой сфере, когда под видом сбора благотворительных средств, значит, на лечение детей, смертельно больных или тяжело больных, просто-напросто велась мошенническая деятельность. Добропорядочные граждане из добрых побуждений жертвовали денежные средства на спасение ребенка, а по факту организаторы вот такого рода сборов тратили эти денежные средства на свои нужды, вот, на свои личные нужды, на развлечения, досуг, причем весьма низменного характера. Естественно, в этой связи возникла необходимость правового регулирования данной сферы деятельности, чтобы просто-напросто не допускать таких проявлений, потому что, во-первых, можно вообще лишиться доверия граждан в отношении тех или иных сборов, и помощь не получат те люди, которые в ней действительно нуждаются. Ну, а во-вторых, преступную деятельность необходимо пресекать и не создавать почву для такого рода злоупотреблений.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский заявил, что протестующие во Франции доведены до грани.
3: Внимательно слежу за событиями во Франции. Вот в свое время неоднократно бывал в этой стране, поэтому могу сказать, что понимаю обстановку, сложившуюся там. Хотя последнее время, конечно, нет возможности посещать Францию. Ну, особо я об этом не жалею, прям скажем. Ситуация с безопасностью во Франции последние годы является хронически сложной. Это во-первых. Во-вторых, происходящие протесты в очередной раз выпукло продемонстрировали нам ущербность французской экономической и политической модели. Хотя Франция является родиной, прародиной идей свободы, равенства и братства, да, то есть мы помним идеи Великой Французской революции, и Франция до сих пор заявляет о себе как о социальном государстве, тем не менее вопиющая социальная дифференциация, на самом деле неравенство, и полный провал идей мультикультурализма. В свое время французские элиты проводили политику привлечения в свою страну мигрантов из бывших французских колоний, ныне суверенных государств, преследуя две цели. Первая была заявлена как экономическая, оживление экономики, необходимость дополнительных рабочих рук. Вторая — политическая. Для левых партий эти мигранты предполагало, что они станут их базовым электоратом. Тем не менее, идея интеграции этих людей и не только мигрантов, но их потомков во втором-третьем поколении полностью провалилось. Люди чувствуют себя чужими, людьми второго сорта. Значительная часть протестующих — это как раз-таки выходцы и потомки выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и так далее. Во Франции сложилась в системе образования нездоровая ситуация, когда существуют элитные школы и школы для всех остальных, где переполнены классы, где не хватает учителей, где существует значительное количество проблем, вот, и люди чувствуют это неравенство, вот эту классовую, скажем так, классовую рознь очень остро. Когда люди выходят в таком количестве, молодые люди выходят на улицы, готовы рисковать своей жизнью и здоровьем, а я напомню, что уже счет идет на сотни покалеченных. На самом деле, от полицейского насилия несколько тысяч человек арестовано. Вот. Ну, конечно же, люди понимают, что они доведены до последней черты. Вот. И в этой ситуации протесты усугубляются. Мы видим, что насильственными методами правительство французское не способно, значит, подавить эту протестную активность. Протесты расширяются, они имеют под собой социальную основу. И по мнению французских экспертов, вот в том числе коллег некоторых, с которыми довелось общаться, вот фактически повторяется та же ситуация, которая была с движением желтых жилетов. Ну и, конечно, на этом фоне особенно лицемерно выглядят действия правительства Франции, которое готово обсуждать ситуацию с состоянием прав человека где угодно, но только не в своей собственной стране.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивное интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке в общей сложности более полутора десятка вопросов. Заседание Совета глав государств СНГ состоится завтра. В программе на сегодня ряд мероприятий культурного плана. Расширение линейки здорового питания, импортозамещение и строгий контроль за продуктами, которые попадают в детские учреждения. Эти три вектора стали ключевыми на выездном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло на базе Городейского сахарного комбината. Председатель Совета Республики Наталья Качанова подчеркнула, что в Беларуси огромное внимание уделяется здоровью населения. Этот вопрос был определен одним из ключевых государственных приоритетов программы социально-экономического развития стран. Форум «Беларусь-Китай. Мост для инноваций 2026» стартовал в индустриальном парке «Великий камень». Событие призвано расширить научно-техническое и инновационно-производственное сотрудничество между организациями Минска и его городами-побратимами – Пекином, Шанхаем, Чанчунем. В течение двух дней участники форума будут обсуждать долгосрочные перспективы и направления научно-технической кооперации двух стран. Также проведут презентации технологий наукоемкой продукции и услуг организации Минска на рынок Китая. До конца октября в Московском и Фрунзенском районах Минска установят контейнеры для сбора ненужной одежды и обуви. Собранный текстиль отправят на сортировку, а затем на производство ветоши, повторное использование и благотворительность. На первом этапе в городе установят 50 контейнеров. Их разместят в местах с высокой проходимостью. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3.06 рубля, 3.59 за 100 российских рублей и 4.58 рубля за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о летнем жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Могилеве плюс 15, в Витебске плюс 14, в Гродно, Гомеле и Минске 16 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: слушаешь Альфа-Радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Туркменистане. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке в общей сложности более полутора десятка вопросов. Заседание Совета глав государств СНГ состоится в пятницу и пройдет на территории национальной туристической зоны Туркменистана «Аваза». В программе же четверга ряд мероприятий культурного плана. Беларусь и Туркменистан обсудили новые транспортные коридоры и рост товарооборота. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в ходе визита в эту страну встретился с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Аннаевым. Стороны уделили особое внимание взаимодействию в логистической сфере. В этом контексте обсуждена возможность использования белорусской стороной транспортно-логистических коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток», которые проходят через территорию Туркменистана, а также портовой инфраструктуры для выстраивания в Каспийском регионе цепочек доставки отечественных товаров. В Туркменистане прошел международный форум «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития». Приоритеты гендерной политики обозначила и Беларусь. Как отметила председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Наталья Павлюченко, гендерное равенство, поддержка материнства и детства остаются безусловными приоритетами государственной политики Беларуси. Женщины составляют 54% населения страны, а уровень их занятости среди граждан трудоспособного возраста превышает 85,5%. Обеспечивается равная оплата труда и создаются условия для совмещения работы с воспитанием детей. Растет и представительство женщин на руководящих должностях. Они занимают около 33% мест в Национальном собрании, 57% среди госслужащих высшего звена и 67% в судах. Доля женского предпринимательства достигла почти 42%.
2: В Беларуси за ряд лет выстроена такая очень мощная система поддержки материнства и детства. В первую очередь, это детские пособия. У нас, наверное, самый длинный отпуск оплачивается, декретный отпуск, и выплаты прогрессивные. Чем больше детей, тем больше выплат. Продлевается программа семейного капитала. Буквально недавно принято решение о финансировании за счет бюджета второй попытки экстракорпорального оплодотворения. Кроме вот таких прямых мер материальных, есть еще целый институт мер, который сегодня развивается, которые дают возможность женщине развиваться не только как маме, но и профессионально.
1: Защита института семьи закреплена на конституционном уровне. Страна продвигает просемейную повестку и на международных площадках, включая ООН, Евразийский женский форум и ШОС, рассматривая крепкую семью как основу национальной и глобальной безопасности. Развитие государства – это комплексный процесс, который включает различные показатели – рост инвестиций и наращивание темпов реализации инвестпрограмм, расширение географии внешнеторговых контактов и углубление сотрудничества с опорными точками России и Китаем. В траектории развития экономики Беларуси обозначены также предельные показатели по инфляции и потребительским ценам не выше 6%. При этом реальные доходы населения должны вырасти. Напомню, 30 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, определяющий основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2027 год. О том, как планы развития увязываются с пятилетней программой, что стоит за цифрами инфляции и реальных доходов, в эфире Первого информационного канала рассказала завкафедра экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик.
3: Те параметры, которые подписал президент, они очень легко увязываются, поскольку программа пятилетки на 2026-2030 годы предусматривает переход на новый качественный уровень, технологическое обновление, повышение качества жизни населения, развитие регионов, развитие человеческого капитала, а также повышение нашей конкурентной способности на внешних рынках. Согласно указу, валовый внутренний продукт должен вырасти на 1,9%. И хотелось бы отметить, что это не какие-то заоблачные цифры, а все-таки мы ориентированы не на объемы, а на непосредственно качество. Кроме того, поставлены приоритеты по экспорту, наращивание объемов на внешних рынках на уровне 2,9%, привлечение инвестиций, строительство арендного жилья и так далее. Все эти треки, наверное, скажем так, увязываются очень хорошо с программой социально-экономического развития. Ну и основное – это то, что в центре всего стоит все-таки развитие человеческого капитала, значит, прежде всего, это человек.
1: В указе определено, что инфляция не должна превышать 6%. Такой же показатель заложен и по ценам. При этом реальные доходы населения должны вырасти. Эксперт пояснила, почувствуют ли граждане улучшение финансового положения.
3: Хотелось бы, чтобы все мы почувствовали себя более финансово комфортно, но 3% — это средний макроэкономический показатель по стране. Мы должны все понимать, что кто-то получит больше, кто-то получит меньше, что есть профессии другие разные, что на разных территориях страны мы можем получать по-разному. Соответственно, для кого-то это может быть и 4-5%, для кого-то это совсем не почувствуется. Инфляция, которая заложена в 6%, в коридоре не выше 6%, она также играет роль, потому что, наверное, когда мы повышаем цены на определенные товары, от которых многие люди зависят, то они могут и не почувствовать, соответственно, увеличение располагаемых денежных доходов. И это может быть уязвимой частью. А на сегодняшний день инфляция соблюдается. Она была также запланирована на не больше 6, и согласно прошлому указу президента. Все-таки, наверное, хотелось бы отметить эффективную работу Национального банка, который удерживает эти показатели.
1: Развитие производства здорового и экологически чистого питания в центре внимания белорусских парламентариев. Выездное заседание Президиума Совета Республики под председательством Натальи Качановой прошло в Несвежском районе. Там находится Городийский комбинат, который занимает более 25% на отечественном рынке сахара. На предприятии выпускают различные джемы, нектары с пектином и десерты для диабетиков. Все производится исключительно по ГОСТам, сохраняя натуральный вкус фруктов и витамины. Перед производителями ставится задача расширять линейку продукции, чтобы заменять импортные аналоги и гарантировать абсолютное качество для потребителей. Председатель Совета Республики особо обратила внимание на необходимость строгого контроля за организацией питания в социальных объектах. Ведь больницы, детские сады и школы должны быть бесперебойно обеспечены качественной и натуральной продукцией. Не должно быть проблем и с составлением специализированного и лечебно-профилактического меню для людей с хроническими заболеваниями и индивидуальными медицинскими противопоказаниями.
4: Мы сегодня обеспечили свою продовольственную безопасность. Мы много поставляем наших продуктов питания на экспорт. На 10 миллиардов долларов поставили в прошлом году. У нас достаточно серьезные технологии, стандарты, ГОСТы, которые регулируют качество наших продуктов питания. Это должно быть такая линейка продуктов, соки и все остальное, которые должны быть представлены в наших учреждениях, где обучается наша молодежь.
1: Председатель Совета Республики подчеркнула, здоровый продукт не маркетинговый ход, а реальное благополучие граждан. Поэтому всестороннее содействие национальным брендам остается неизменным приоритетом государственной политики. Спикер также поддержала инициативу о создании постоянной рабочей группы по развитию индустрии здорового питания и органического сельхозпроизводства.
0: Картина дня.
1: Цифровизация судебной практики – одна из основных тем заседания Совета председателей судов стран Содружества. Масштабный форум состоялся в четверг в Минске. Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко. Символично, что ваш визит в Беларусь проходит в год 35-летия образования Содружества независимых государств. Это объединение стало ключевой площадкой для плодотворного партнерства стран постсоветского пространства на основе равноправного диалога, согласованных подходов и нацеленности на улучшение жизни людей. Особое значение для обеспечения защиты прав граждан и организаций стран Содружества имеет сотрудничество в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик, говорится в приветствии. Совет создан для выработки согласованных принципов и правил сотрудничества между судами, расширения механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами. Как отметил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед, на этой площадке идет обмен опытом между государствами по вопросам судопроизводства, что способствует укреплению сотрудничества в сфере правосудия.
5: Искусственный интеллект не заменит судью, его совесть, его внутреннее убеждение, знание закона. Но те технологии, которые мы будем внедрять и уже внедряем практику наших судов, позволяют процесс судопроизводства заметно оптимизировать, ускорить многие моменты и обеспечить более качественное, полное рассмотрение дел. Просмотрены другие вопросы, связанные в том числе и взаимными обменом опытом, обучением и так далее. Решения будут носить исключительно практический характер.
1: К слову, в декабре 2024 года Беларусь приняла председательство в Совете председателей Верховных Высших Судов государств-участников СНГ. Контртеррористический форум в Минске завершен. Второй день был посвящен отработке практических действий. Финалом стали учения на полигоне «Воловщина», отработка вводных по уничтожению незаконного вооруженного формирования, захватившего приграничный населенный пункт. Сценарий подобных замыслов неоднократно реализовывался в различных районах мира. Совместные антитеррористические учения СНГ и ШОС позволяют на практике отработать взаимодействие специальных подразделений разных стран и повысить их готовность к действиям в реальных условиях. Об этом журналистам после завершения силовой фазы антитеррористического учения «Евразия антитеррор-2026» заявил первый зампредседателя КГБ Беларуси Сергей Теребов. Он также отметил, что в ходе учения были совмещены различные стили решения контртеррористических задач.
6: Общий замысел. Мы не пытаемся кого-то атаковать. Мы пытаемся выстроить контрбезопасность, основанную на доверии, в первую очередь, и, так скажем, совместном взаимодействии и едином понимании тех задач, которые мы решаем. То, что вы сегодня увидели, шесть стран, это не попытка сформировать какой-то новый военный блок. Это попытка усилить то, что уже есть, через практику. Уникальность этого мероприятия, которое вы продемонстрировали, мы попытались сместить разные стили решения контртеррористических задач.
1: Антитеррористические учения являются важным элементом взаимодействия спецслужб государств-участников СНГ и ШОС. В ходе маневров приобретается опыт планирования, подготовки и проведения совместных антитеррористических мероприятий. Совершенствуются формы и методы согласования действий по выявлению и пресечению терактов с учетом изменения оперативной обстановки, актуальных вызовов и угроз. Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА в Брянской области. Из-за полученных тяжелых ранений женщине потребовалась ампутация конечностей. Инцидент произошел в четверг. Беспилотник атаковал фуру с белорусскими номерами. Как сообщил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков, пострадавшая находится в больнице в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
7: С сожалением, вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются. Министерство иностранных дел Беларуси ранее предупреждало о повышенной опасности и рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок в данную местность. Однако эти предупреждения не возымели должного действия. Сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность рекомендаций. Совершенное деяние носит антигуманный характер. Усматриваем в нем попытку эскалации ситуации в регионе, а также составную часть координированных действий, направленных на вовлечение Беларуси в конфликт.
1: Белорусские дипломаты находятся в контакте с местными властями и медучреждением и оказывают необходимое содействие. В Латвии муниципальным депутатам запретили посещать Беларусь и Россию. Данное решение было поддержано единогласно всеми голосовавшими в парламенте страны. Официальным обоснованием ужесточения режима названы соображения национальной безопасности и противодействие гибридным угрозам. Напомню, ранее запрет распространялся только на депутатов парламента и ряд государственных должностных лиц. При этом авторы законопроекта выразили недовольство тем, что региональные политики продолжали регулярные поездки в восточном направлении по личным или деловым вопросам. Примечательно, что принятое ограничение прямо противоречит 98-й статье Конституции Латвийской Республики, которая гарантирует каждому гражданину право на свободу передвижения и без препятственный выезд за пределы государства. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное совещание из-за нападений подростков с ножами в учебных заведениях страны. На совещание вызваны министры внутренних дел и администрации, цифровизации, народного образования и здравоохранения, координатор спецслужб и главный комендант полиции. За последние сутки в Мазовецком воеводстве произошло два случая нападений подростков с ножом. В четверг в результате нападения 15-летнего школьника в селе Лещедол-Новины погиб Погиб сотрудник школы, еще два человека пострадали. А накануне в городе Остроленко 19-летний учащийся совершил нападение с ножом в местном техникуме, в результате чего 9 человек получили ранения. Глава МВД Польши сообщил о еще одном планируемом нападении в школе деревни Сербц Мазовецкого воеводства. 17-летний подросток на территории учебного заведения заявил о своем намерении причинить кому-либо вред. При нем были обнаружены 2 ножа. Общественность возмущена. Пока власти, полиция и спецслужбы пытаются усмотреть угрозу с востока, польские школы становятся зоной повышенной опасности. Во Франции не утихают школьные протесты. К Парижу и Лиону присоединились Нант, Бордо, Тулуза и Марсель. Там начались марши, в которых помимо старшеклассников и студентов участвуют преподаватели, работники детских садов и представители профсоюзов. На улицах этих городов вновь начали расти баррикады, тысячи человек выходят на митинги. Помимо уже привычных лозунгов «решить проблемы системы образования», у протестующих стали появляться и политические мотивы. Звучит требование об отставке президента и главы правительства. И несмотря на заявление главы Кабмина Франции о том, что полиции приказано не вступать в конфликт с протестующими, правоохранители продолжают применять жесткую силу к несовершеннолетним. В Париже для разгона демонстрантов вновь используют слезоточивый газ и дубинки. Причины происходящих беспорядков во Франции – провальная политика властей страны. Такое мнение в проекте обозревателя «Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой-Летучко на СБТВ высказал журналист Первого информационного канала Евгений Горин.
8: У любого кризиса и проблемы есть конкретное имя и фамилия. В случае с Францией это все-таки Эммануэль Макрон, потому что за 9 лет мы наблюдаем просто феерию протестов, которые спихивают один за другим. Вот этот призрак желтых жилетов, он постоянно почему-то всплывает во время правительства Макрона. И если начинал он при достаточно серьезной поддержке, да, он победил на выборах, то сейчас уровень его поддержки составляет абсолютный мизер. 81% французов не поддерживает его политику. Значит, получается, где-то около 200 школьников, которые выходили на манифестации, они пострадали, они с травмами. Там и среди полицейских есть травмы, но есть еще и другая цифра. Более 6000 задержанных, 90% из них несовершеннолетние. И это происходит фактически в локомотиве Европы, в одной из крупнейших и одной из ранее считавшихся благополучных государств Евросоюза. А что происходит? А происходит следующее. Значит, у вас правительство не может избраться несколько раз подряд. Оно постоянно распускается. Никаких законов вы принять не можете. Вы говорите, что социальное государство закончилось, потому что нет денег. А в то же самое время вы даете Украине деньги. Так что получается? Получается, на войну деньги есть, а на социалку нет. Конечно, людей это не радует. А одновременно с этими школьными протестами происходят протесты рыбаков, которые просто обалдели от цен на дизель, которые вспыхнули после событий в Ормузском проливе и в Иране. А к чему это привело? А к чему это дальше приведет? Более того, давайте задумаемся. Вот Макрон, он сейчас кто? Это же человек, который фактически держится исключительно на власти силовиков. Он прячется за их спину. Он как тот вот сатрап, который привязан к педалям велосипеда, и он не может с него соскочить, потому что все, привет, приехали. Ему постоянно нужно крутить педали. Да более того, несколько лет назад он был на этом форуме среди фермеров. Он же тоже оттуда убегал. Если бы там не было охраны, им к нему просто подошли и харкнули в лицо. То же самое происходит и сейчас. Если он в центре Парижа окажется без охраны, ему непременно харкнут в лицо.
9: А потушить этот пожар можно совершенно легко. То есть не надо тратить вот деньги огромные на ту же Украину, на вооружение своих, там, на собственные карманы. Надо просто обратиться, пойти в люди и посмотреть, какие проблемы сейчас в обществе.
1: Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла жесткой критике молчания европейцев на фоне жесткого разгона протестов школьников во Франции. Дипломат обратила внимание на полное отсутствие реакции со стороны главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая регулярно выступает с заявлениями о правах человека. Захарова призвала Брюссель незамедлительно дать правовую оценку действиям французских силовиков в отношении мирных демонстрантов, среди которых школьники и студенты.
10: А где Кая Каллас? Вот кто-нибудь ее может разбудить, ткнуть там палкой, позвонить звоночек? Где они, так сказать, в своем Брюсселе, в этих своих пассе? Где они все? Вот это их звездный час. Вот все сошлось наконец, как они любят. У них. Я хочу услышать хотя бы один раз заявление про то, как нельзя мирных, безоружных, я бы прямо сказала, даже детей, школьников, студентов, вот так кандовать.
1: По мнению Марии Захаровой, избирательное молчание европейских структур в момент массового применения полицией силы и слезоточивого газа наглядно демонстрирует политику двойных стандартов. Ставшая символом протестов в Испании против нечестной жилищной политики, 87-летняя женщина умерла в больнице. Ранее ее беспощадно выселили из квартиры, где она прожила более 70 лет. Пенсии женщины элементарно не хватало на оплату взлетевшей аренды. Вопиющий случай стал последней каплей в чаше терпения испанцев. В стране катастрофический социальный кризис. Уже которую неделю несколько тысяч испанцев требуют защитить людей от выселения и неподъемных цен на жилье. Итог – массовые протесты по всей стране. В одном только Мадриде на улицы вышли тысячи человек. Конечно, по всем канонам западной демократии на мирных людей натравили силовиков. В ход пошли дубинки, водометы и слезоточивый газ. Действительно, за последние годы цены на жилье в Мадриде и Барселоне стали не по карману для людей, а спрос на доступное по стоимости жилье превышает предложение более чем на 700 тысяч объектов. Согласно анализу данных, уже в 2025 году жители страны в среднем тратили на аренду 50% своей зарплаты. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Ситуация продолжает усугубляться. Более 44% молодых людей от 26 до 34 лет лишены будущего и вынуждены жить с родителями в Испании. Из-за разглашения конфиденциальной информации по военнопленным Южная Корея приняла решение отозвать своего посла с Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МИД страны. Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сообщил о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. После этого президент Южной Кореи обвинил Киев в нарушении договоренностей и разглашении конфиденциальной информации. Он пообещал принять дополнительные меры, если Украина не принесет извинения. Во вторник глава МИД республики заявил, что получил соответствующее сообщение от киевских властей, однако они не соответствуют тому уровню, которого ожидал Сеул. Официальный представитель Украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий утверждает, что недопонимание между странами возникло из-за различий трактовки режима конфиденциальности.
0: Картина дня.
1: Могилев в эти дни стал молодежной столицей и принимает масштабный фестиваль и форум союзного государства. Он объединил представителей молодежи Беларуси и России, у которых появилась еще одна возможность заявить о своих исследованиях, обменяться опытом с коллегами и внести вклад в сохранение общей исторической памяти. В программе «Круглые столы», выставки и встречи с участием парламентского собрания Беларуси и России. Форум начался с возложения цветов на Буйническом поле. Затем в Музее истории Могилева развернулась тематическая дискуссия с участием парламентариев союзного государства. Обсуждалась важность преемственности поколений в деле защиты исторической правды. В числе участников депутат Госдумы России Артем Туров.
11: Без знания истории любая страна обречена на забвение. И для нас яркие примеры того, что происходит с бывшими советскими республиками. Мы видим, что произошло на Украине, когда была подменена ее история, культура, те традиционные ценности, которые были у близкого для нас народа, у родного народа. Мы видим, что происходит в Прибалтике, где военных преступников, коллаборационистов на государственном уровне чествуют как героев. Историческая правда – это основа патриотизма.
1: Как отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергиенко, мероприятие еще больше объединяет, формирует общие нравственные ценности и доказывает всему миру, что наша дружба – это тот бесценный вклад, который нужно сохранять и приумножать.
12: Мы в очередной раз на героической могилевской земле проводим молодежный фестиваль, форум союзного государства. Наверное, это не случайно. Есть о чем говорить, есть о чем показывать, на каких примерах учить сегодня молодежь. И что я хотел бы отметить, что с каждым годом молодежный фестиваль союзного государства, «Молодежь за союзное государство» приобретает больший размах и притягивает к себе внимание многих регионов Российской Федерации. Мы проводим в Могилеве во второй раз. Две части, фактически первая часть, традиционно творческая часть, это конкурс молодых артистов, хореографических коллективов. Лучшие будут сегодня состязаться. Практически они представляют все области город Минск и порядка 20 регионов Российской Федерации. В два раза больше, чем в прошлом году. Это замечательно. Я знаю, что был серьезный конкурсный отбор. И, наверное, особенно

0: память, выбор, ответственность – ключевые аспекты обсудили на пленарном заседании и подчеркнули, важно сплотить общество и дать государству необходимый запас прочности в условиях масштабных геополитических трансформаций. Нестандартные клинические случаи и применение искусственного интеллекта обсуждают участники Конгресса «Инновационная кардиология» в Минске. Форум приурочен к 95-летию Республиканского клинического медицинского центра управделами президента. Как отметила главный врач центра, доктор медицинских наук Ирина Абельская, Конгресс проводится раз в 2 года и становится все более масштабным. Растет число участников и организаторов, расширяется их география. В этом году, помимо традиционных гостей из Российской Федерации, в Конгрессе участвуют Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Турция, Индия и Израиль. Программа Конгресса чрезвычайно разнообразная.
1: Мы расширили рамки, возможности сегодняшнего Конгресса. Здесь наряду с цифровой кардиологией, где будут освещены возможности информационных технологий, искусственного интеллекта в кардиологии, в кардиохирургии, будет представлен максимально весь этап замкнутого цикла организации помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Программа чрезвычайно разнообразная. Здесь и наука, практика. Здесь и маститые ученые, и люди, которые делают только первые шаги.
0: Конгресс задуман как уникальное интерактивное пространство для обсуждения инновационных научных разработок и клинических практик в области высокотехнологичных методов диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии, кардиоваскулярной и эндоваскулярной хирургии, персонифицированной реабилитации. Важное место науки в современной медицине отметил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Караник.
2: В системе здравоохранения создана очень хорошая научно-практическая база, 16 научно-практических центров, которые оперативно внедряют все фундаментальные разработки. И у нас есть совместные проекты в кардиологии, это касается лекарственной терапии, это касается вопросов диагностики, онкологии и в травматологии. Есть программа союзного государства. Кардиология — это решение наиболее социально значимых проблем, поскольку это основная угроза для жизни и здоровья.
0: На Минской площадке обсуждают, как превратить научные идеи в реальную помощь для пациентов. В пятницу Конгресс продолжит свою работу. Минск в 2026 году впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. По данным российского сервиса бронирований, спрос на Минск в этом году ажиотажный, особенно на новогодние праздники. Белорусская столица стабильно входила в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы. Но в этом году Минск потеснил Москву и закрепился на 2-й строчке после Санкт-Петербурга. Также у россиян стал популярен Гродно. Он впервые вошел в 10-ку самых востребованных направлений. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: радио твоего дня.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
4: Что?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, четверг, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Министр иностранных дел Беларуси обсудил с членами правительства Туркменистана пути активизации торговли и сотрудничества в логистике. В Минске подвели итоги этапов антитеррористических учений ШОС и СНГ. Глава правительства подписал постановление о зарядных станциях для городов-спутников.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Президент в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня в общей сложности более полутора десятков вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Заседание Совета глав государств СНГ состоится завтра. В программе на сегодня ряд мероприятий культурного плана. В их числе галоконцерт мастеров культуры и искусств, представляющих разные страны Содружества. Беларусь представляют знаменитые хорошки и песняры. Кроме того, к саммиту организована выставка государств-участников СНГ. На национальных стендах в основной день межгосударственного форума будут представлены видеоролики, презентации, визуальная и печатная информация о продукции, производимой в странах Содружества, достижениях отдельных отраслей экономики, памятниках духовной и материальной культуры.
0: Это важно.
1: В Туркменистане в эти дни находится министр иностранных дел Беларуси. Максим Рыженков принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств. Кроме того, глава МИД обсудил вопросы двусторонней повестки дня с коллегами из государств-участников СНГ. В частности, Максим Рыженков встретился с членами правительства Туркменистана, отвечающими за развитие торговли, транспорта и реального сектора экономики. Ключевой темой переговоров главы белорусского внешнеполитического ведомства с заместителем председателя кабинета это министров, главой Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Накиргулы Атагулыевым стали перспективы активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с привлечением потенциала бизнес-сообществ двух стран. Собеседники достигли договоренности о проведении в ближайшее время двустороннего бизнес-форума, а также ряда иных мероприятий, направленных на расширение контактов и взаимодействия между предпринимателями и промышленниками. Речь также идет не только о торговле товарами, но и о возможности совместной работы в направлении импортозамещения. Стороны отметили необходимость активизации сотрудничества по линии торгово-промышленных палат, в частности, их региональных отделений. Подчеркнута важность формирования благоприятных условий для инвестиций и реализации совместных проектов в различных сферах экономики, включая легкую и пищевую промышленность. На встрече Максима Рыженкова с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Батыром Аннаевым обсуждены вопросы работы межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству в качестве эффективного инструмента для дальнейшего развития экономического партнерства. Собеседники условились провести в ближайшей перспективе встречу со председателями межправкомиссии, которыми являются вице-премьеры Беларуси и Туркменистана. Стороны уделили особое внимание взаимодействию в логистической сфере. В этом контексте обсуждена возможность использования белорусской стороной транспортно-логистических коридоров север-юг и запад-восток, которые проходят через территорию Туркменистана, а также портовой инфраструктуры для выстраивания в Каспийском регионе цепочек доставки отечественных товаров. Максим Рыженков подчеркнул, что сфера транспорта и логистики является одной из самых важных в развитии сотрудничества, так как для Беларуси поиск новых рынков сбыта и выстраивание цепочек поставки товаров или оказания услуг является является приоритетным направлением. По словам главы МИД, при этой совместной работе могла бы привноситься и доля добавленной стоимости со стороны партнеров из Туркменистана, чтобы далее уже торговать продукцией на рынках стран региона, с которыми у Туркменистана сложились многолетние тесные торгово-экономические отношения. Со своей стороны, Беларусь готова более активно закупать товары, производимые в Туркменистане, включая продукцию текстильной промышленности, фрукты и овощи, чтобы также оказывать содействие их реализации уже в своем регионе. Максим Рыженков и Батыр Аннаев затронули тему восстановления авиасообщения между столицами двух государств, что особенно актуально в условиях интенсификации бизнес-контактов и увеличения численности туркменских студентов, обучающихся в белорусских вузах.
0: Точка отсчета.
1: В преддверии саммита в Туркменистане состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Главы внешнеполитических ведомств одобрили ряд проектов документов, которые будут направлены на рассмотрение высших органов Содружества, Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. Среди них проект заявления глав государств в связи с 35-летием образования Содружества, проект решения о сотрудничестве в области туризма, объявление в Содружестве 2029 года годом транспорта и связанности СНГ, мерах по формированию положительного образа СНГ и его государств-участников в информационном пространстве, внесении поправок в соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.
0: Факты на стол.
1: В этом году СНГ исполняется 35 лет. За этот сравнительно малый период, пройдя непростой путь становления, организация сыграла значительную роль в поддержании стабильности на постсоветском пространстве, превратилась в устойчивую региональную платформу взаимодействия государств по широкому спектру направлений. За 35 лет Содружество независимых государств стало одним из крупнейших региональных объединений мира по территории и численности населения и объему взаимной торговли. СНГ стала школой интеграции для всего постсоветского пространства. Именно в рамках Содружества впервые отрабатывались механизмы свободной торговли, таможенного взаимодействия и экономической кооперации. Этот опыт лег в основу сначала Евразэс, затем Таможенного союза и Единого экономического пространства, и в конечном счете ЕАЭС. СНГ – это больше, чем политика. За 35 лет Содружество охватило буквально все сферы жизни – экономику и торговлю, науку и культуру, гуманитарные программы и информационное пространство. Сотни совместных соглашений работают каждый день, даже когда мы этого не замечаем. Жителям государств-участников Содружества дает в повседневной жизни реальные права и возможности. Граждане большинства стран СНГ могут посещать соседнее государство Содружества по внутреннему паспорту без оформления визы. Для туризма, деловых поездок и переезда соглашение 1992 года о пенсионном обеспечении гарантирует. Трудовой стаж, заработанный в другой стране Содружества, учитывается при назначении пенсии. Скорая и неотложная медицинская помощь гражданам СНГ оказывается на территории стран Содружества бесплатно, на равных с местными жителями. Ряд государств СНГ предоставляет гражданам Содружества преференции при трудоустройстве, сокращенные сроки оформления разрешений на работу или их полную отмену. Зона свободной торговли СНГ снижает таможенные барьеры. Товары из стран Содружества дешевле для конечного потребителя.
0: Мнение эксперта.
1: СНГ по-прежнему является весьма важной межгосударственной площадкой как для нашей страны, так и для других государств-участников. Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал, на каком уровне находится взаимодействие между странами в СНГ и какие проблемные вопросы им необходимо решить.
2: Стоит отметить, что в СНГ 9 стран-членов. Туркменистан является ассоциированным членом организации, и Монголия имеет статус наблюдателя. Республика Молдова уведомила о том, что начата процедура выхода из Содружества независимых государств. Вместе с тем, из многих договоров Молдова выходить не планирует. Кстати, как и Украина. Из многих договоров в рамках Содружества независимых государств не вышло. Поэтому даже для этих стран, которые, скажем так, занимают противоположную геополитическую ориентацию и почему-то считают необходимым, если они движутся в сторону интеграции с коллективным Западом, Европейским Союзом, надо хлопать дверями и громко заявлять о своем выходе из СНГ, но на практике, с точки зрения права, торгово-экономических отношений, многие договоры продолжают действовать, потому что эти страны видят их безусловную целесообразность и выгоду. Я напомню, что в рамках Содружества независимых государств заключено более 280 многосторонних соглашений, и они все объемлющие, охватывают правоотношения от социальной сферы и заканчивая вопросами безопасности. Поэтому, конечно, как бы кто ни критиковал СНГ, там, допустим, за медлительность, за определенную бюрократическую неповоротливость, за разносторонние интересы государств-участников, а все, скажем так, проблемы проистекают из того, что зачастую у стран есть разные точки зрения на те или иные процессы. Тем не менее, эта площадка действительно является очень важной, очень важным направлением деятельности многосторонней дипломатии. Вот я бы сказал так. И исполнительные органы Содружества независимых государств находятся в Минске, потому что, ну, по всей видимости, еще в начале 90-х годов была очевидна вот роль Беларуси и способность нашей страны к организации такого рода процессов. Я имею в виду межгосударственных, интеграционных процессов, модерации конфликтов и так далее. То есть здесь мы продолжаем ответственно выполнять свои обязательства. Ну, а что касается предстоящего выступления главы государства, ну, действительно, Александр Лукашенко всегда дает объективные оценки, прогнозы, сценарии и предупреждает о некоторых нежелательных последствиях, которые могут наступить, если не предпринимать решения в направлении единства, укрепления нашего союзничества и так далее. Потому что Беларусь — пионер, скажем так, восстановления политэкономического единства постсоветского пространства. То есть Лукашенко об этом начал говорить и действовать, что немаловажно, еще в тот период, когда все грезили идеями цивилизованного развода. Потому что, я напомню, ведь Содружество независимых государств как характеризовалось? Площадка для цивилизованного развода. Мы должны были разойтись в разные стороны. Но так не бывает. Вот. Обязательно этот вакуум кто-то займет. И, конечно, были иллюзии относительно возможности интеграции постсоветского пространства безболезненно в западную систему. Но оказалось, что там нас ждут, мягко говоря, не в той роли, в которой хотелось бы правящим кругам в начале 90-х годов, опьяненным иллюзией относительно того, что, значит, демократический Запад, в кавычках, готов нас принять в качестве полноправных участников большой семьи цивилизованных народов. Выяснилось, что и народы эти не совсем цивилизованные, и семьи-то никакой нет, и нас там готовы принимать максимум в роли прислуги. Поэтому речь идет о том, чтобы, конечно, использовать существующие интеграционные форматы для взаимного развития и взаимной выгоды в политике, в экономике. И для Беларуси весьма важным является, конечно, сопряжение возможностей СНГ, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Ну и, кроме того, конечно, у нас есть интеграционная форма, которая является проектом опережающего развития. Это союзное государство Беларуси и России.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Витебске ожидается плюс 11-13, в Бресте и Могилеве плюс 13-15, в Гомеле 14-16 тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гродно и Бресте без осадков.